0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
1: Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Твое время 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодина. В эфире новости. С 1 сентября текущего года продавцы ювелирных изделий обязаны раскрывать происхождение камней. Природными бриллиантами смогут называться только алмазы натурального происхождения. А для синтетических на бирках укажут вес и граммах маркировки синтетика. Все изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией о товаре. Минздрав России расширил перечень медицинских и фармацевтических специальностей, добавив более 15 новых направлений, включая медицинскую психологию, кинезиореабилитацию и нутрициологию. С 1 сентября будущего года в список также войдет паллиативная медицинская помощь. Документ, который должен вступить в силу с 1 сентября текущего года, предусматривает сохранение специальностей бактериология, вирусология и паразитология до 1 сентября 2028 года. Для специалистов со средним профессиональным образованием добавлены медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело. Государству вернули участок берега Волгоградского водохранилища. Как пишут РИА Новости, в Городищенском районе надел площадью 1200 квадратных метров оказался включен в состав садоводческого некоммерческого товарищества. В суд был предъявлен иск, чтобы вывести из СНТ землю, которая находилась в границах акватории реки Волги. Инстанция поддержала инициативу надзорного ведомства. Ситуация остается на контроле. Как пишут РИА Новости, в природном парке Нижнехоперске обнаружены новые популяции редких растений. В Кумужинском районе специалисты природного парка нашли новые места произрастания шпажника тонкого и любки двулистной, занимающие обширную территорию до 2,5 квадратных метров. Сотрудники заложили несколько новых мониторинговых площадок. Это позволит отслеживать состояние популяции и динамику их изменений, что необходимо для выявления факторов, угрожающих выживанию видов, и корректировки мер охраны. Как пишет «Высота 102», волгоградская ООО «Аспект» выиграла конкурс на организацию нового парковочного пространства у ЖД вокзала «Волгоград-1». Заказчиком выступает МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда». Работы включают создание парковки в границах улицы Воронина, Коммунистической, Володарского и Портсаида, а также расширение улицы Коммунистической до 4 полос. Срок выполнения до 15 августа текущего года. Кроме того, планируется установка 2 вафельных разметок на подъезде к вокзалу. С вами была Дарья Колодина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ну чё, ребзи, 17 июня на календаре. Начало нашего, так сказать, марафона. 4 часа. Все-таки за 4 часа можно пробежать марафон или нет? Я каждый раз все это думаю.
3: Можно.
2: Я уже в бегах, ты понимаешь, начинаю в километрах, в часах начинаю исследовать этот мир. Короче,
3: сколько часов тебе бежать до канадской границы, как в том
2: как мультике? Мультике. Короче, с вами Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: И это утреннее шоу
3: 3-4.
2: Мы рады, что вы с нами. Есть люди, которые с самого раннего утра, не получив порцию нашего искрометного юмора, сильно расстраиваются. И поэтому мы снова здесь с вами, ребята.
3: Смотрите.
2: Вот, короче, давай расскажем что-нибудь интересное людям. Например.
3: Да, во-первых, анонс ты успеешь всегда.
2: Давай.
3: Никуда не денется. А вот о том, что 700-летний Фроловский дуб претендует на звание главного дерева России. А есть,
2: главное,
3: оказывается,
2: дерево России.
3: И такая премия. Да, и в ней претендует не только...
2: Моего однокурсника так называл.
3: Я только хотела сказать, что ты сейчас на бывших начнешь сразу перекидывать, да? Но слово «бревно» не подходит, я напоминаю.
2: Я сказал, моего однокурсника так называл преподаватель по уголовному процессу. Все, ну, чтобы ты понял.
3: Деревом?
2: Да, многолетнее дерево.
3: Так, вот. Голосовать за наш дуб, поддержать Фроловский
2: дуб. Голосовать
3: можно? Можно голосовать.
2: То есть, подожди, стой, а Единая
3: Россия? У него есть предвыборная кампания, да, возможно. Даже дуб выиграл праймерис, понимаешь?
2: Прикольно, прикольно.
3: Голосовать можно на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы». В числе претендентов на победу. Дуб черешатый из поселка Школьного Фроловского района.
2: То есть, тоже Волгоградская область?
3: Это он и есть, да. Он заявлен как хранитель памяти, идет под номером 54. Запомните эту цифру.
2: Голосуй за наш дуб.
3: Да, так номер 54. Дуб черешатый, да.
2: Прикольно.
3: 500 голосов уже, даже чуть более, он собрал. Дуб старейшина Волгоградской области и на всем юге России. Он повидал множество событий. Рядом с ним когда-то в 1942 году располагался полевой госпиталь. Шрам от снаряда в виде дупла имеется до сих пор.
2: Прикольно.
3: Соответственно, в военные и послевоенные годы из его желудей пекли лепешки, заменяя им хлеб. Он в реестре, национальном реестре старовозрастных деревьев России, еще и имеет статус дерева-памятник живой природы. И если он займет первое место в голосовании, регион получит сертификат на профессиональное обследование и оздоровление специалистами Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».
2: Нифига себе, то есть прям все по-серьезски.
3: Чекап, нужен чекап даже дубу.
2: Да, да. Что ты на меня при этом смотришь? Я ходил к врачу,
3: все нормально. После последних событий, Олег, я частенько, я знаю, что подарить тебе на день рождения.
2: Тонометр у меня уже есть. Что, костылек, бадик?
3: Как в аптеку, там, я не знаю.
2: Хорошо, ладно. Короче, ребят, чтобы вы понимали, что мы не только про деревья рассказываем здесь вам, у нас есть рубрика под названием «Прогноз погоды». Также календарь, где мы исследуем различные праздники. У нас будет конкурс «Прочь простого» с призом крутым. И, конечно же...
3: Поэтому, да, запоминайте на зубок, чтобы отскакивало от того самого зубка.
2: Да-да-да. И в конце часа обязательно...
3: 1,5.
2: Сенсация, значит, эта рубрика с какими-то прикольными новостюшками. Если они есть, конечно. Короче, мы стартуем.
3: Про дуб же мы откопали.
2: Ну, про дуб откопали. Вот, значит, прямо сейчас стартуем с «Аварного в мире». Это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: 7:28 почти в Волгограде, друзья. Среда сегодня, 17 июня. И сегодня день поедания овощей. Давайте хотя бы сегодня будем максимально много клетчатки потреблять, ребята. Всем огурцов, помидоров, всем картошечки, капусточки.
2: Ты перечислил все неклетчаточное.
1: Да?
2: Огурцы, помидоры, там в основном водичка.
1: Ну, как
2: раз.
1: Поэтому
2: все думают, все те, кто думают, что вау, я ем клетчатку каждый день. Mm-hmm. Ребята, у меня для вас плохие новости.
1: Не, ну какая-то поэтому, же есть.
2: В огурцах там. Там совсем вообще далеко от нормы. Mm-hmm. Вот, поэтому, друзья, вы лучше там, ну, погуглите лишний раз, там, киви, в киви много клетчатки.
1: Mm-hmm.
2: Поэтому, если что...
1: Хорошая птица, кстати, жалко.
2: Да, жалко есть. Да. Куриц не жалко, да, Олег?
1: Ну, куриц больше.
2: Индеек не очень жалко, да?
1: Индеек вообще не жалко, они вообще вкусные.
2: Перепелок тоже не жалко, да,
1: Олег? Вообще огонь, такие маленькие, классненькие. Вот.
2: Так, ну что, едем дальше к событиям?
1: День русского кваса мы отмечаем сегодня, друзья, значит, всем окрошки. Окрошка, кстати, бывает и веганская. Ну, там, опять же, огурчик, квас и все.
2: Короче, квас с огурцом, по версии Олега, да. Это веганская окрошка.
1: Да. Есть еще сегодня день яблочного штруделя. Не знаю, есть ли веганский.
2: То есть вишневый мы сегодня не празднуем.
1: Вишневый
2: штрудель,
1: он в другой день, ребята. Это как бы, ну, сами понимаете. У яблочного должен быть свой денечек. И это июнь месяц, 17 число. Запишите.
2: А что, как раз вишня на подходе, не?
1: Ну, нет.
2: Еще. А яблоки еще не на подходе.
1: Яблоки и есть.
2: В магазине?
1: В магазине есть.
2: Там и вишни есть.
1: А вишни я не видел, нет.
2: Так, сегодня еще Всемирный день крокодила.
1: Крокодила.
2: Вот, не знаю, игры в крокодил. Или все-таки самих непосредственно прекрасно. Не ремня из крокодила, да?
1: Да.
2: Не сапог из крокодила.
1: Может быть, страшных людей.
2: Не сумок из крокодила, а вот просто красивых крокодильчиков.
1: Да, красивых крокодильчиков. Когда-нибудь видели таких?
2: Да.
1: Вот. Например, в мультфильме про Чебурашку.
2: Вот, ну, там вот. Красивый
1: очень
2: Геннадий, красивый.
1: Да.
2: Так, сегодня еще Всемирный день мусорщика.
1: Угу.
2: Спасибо вам большое. Спасибо вообще всем тем, кто не мусорит вообще. Вот, давайте такой праздник отметим.
1: Да, да.
2: Так, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
1: Угу.
2: Что для этого нужно делать?
1: Не опустынивать и не засушивать.
2: Мне кажется, сажать больше деревьев.
1: Сажать больше деревьев, согласен.
2: Ну, не засыпать всякие ерики, например, в пойме, да? Ну,
1: может
2: возможно.
1: Быть. Угу. Может быть.
2: Вдруг поможет. Так, Всемирный день карате.

0: Ну, вдруг в детстве ходил и на такую секцию.
1: Было. Такую секцию. Но только пару дней.
0: А потом получил люлей, да, и пошел грустный.
1: С криком кия и ударом ноги.
0: Пошел грустный в бокс.
1: Так, из событий я что-то нашел. Вот, смотри, запатентован автоматизированный карманный фотоаппарат Polaroid в 1963 году. Сколько прикольных фоток выцвело у меня дома. Просто нет изображения. Нет изображения.
0: А что, выцветает, да, с годами?
1: Просто вообще в хлам. Я приехал, думаю, ну там был какой-то момент, когда мы там фоткались, у друга был Polaroid, и, соответственно, он там такой прям на раздаче был вообще, на раз-два. Uh-huh. Знюхи там, помню, классные фотки были. Uh-huh. Вот, он, соответственно, отдал и часть пацанам. Ну, то есть мне тоже досталось.
0: Ага.
1: Пару-тройку фоточек. Я думаю, приеду сейчас, сфоткаю полароидные фотки, чтобы у меня были еще и цифровые. Ага, просто что-то, контуры какие-то. Ё-моё, ну как так? Всего каких-то прошло 60 лет.
0: Так, кстати, Олег, мы должны об этом сказать. 17 июня 1930 года Сталинградский тракторный завод выпустил первый, не поверите, трактор.
1: Прикольно. Где сейчас Сталинградский тракторный завод?
0: Ну, все там же, но...
1: На карте отмечен, да?
0: Да, на карте отмечен, что внутри, конечно... Интересненько. Да. Так, в 1934 году совершил первый испытательный полет советский агитационный пассажирский самолет Ант-20, он же Максим Горький.
1: Да, кстати, первый полет вертолета К-50 в 1982 году тоже случился.
0: Ого, я бы, конечно, хотела при таком поприсутствовать. 1940 год.
1: Так.
0: 17 июня. В Горьковской области наблюдался дождь из серебряных монет. Выпало около 1000 монет.
1: Прикольно.
0: То есть не 3 там упало где-то, птички, сороки.
1: У кого-то просто свадьба была.
0: Прям... Возможно, с того самого агитационного пассажирского самолета Ан-20 Максим Горький сбрасывали серебро.
1: Отлично. Ну, в целом, все. Надо переходить к конкурсу под названием «Проще простого», ребятки. Скоро поиграем. Обязательно берите на заметку наш номер телефона 39-115.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
5: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
11: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
12: Не будет на стенах у нас перелома.
13: Не будет, если кирпич выберешь строма.
14: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
15: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С «Волгоград ФМ». Спонсор ООО «Альфа-Дент».
16: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: А, ребятулечки вы наши, звоните давайте, чего вы там прям застеснялись? Вот прям кто-то начал набирать, потом такой, не-не, пожалуй, не буду. Надо, друзья, потому что 39-115 это наш номер телефона, здесь все правильно. Но у нас же есть что? У нас же есть классный подарок в конкурсе «Проще простого», где не надо ничего особо делать, кроме того, чтобы расслабиться непосредственно на процедуре, на спа-процедуре от спа-салона «Твой Тай». И прямо сейчас мы, конечно же, хотим услышать голос бодрого человека, который к нам дозвонился. Алло, привет!
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Да, как зовут тебя?
4: Виктор.
2: Виктор. И что делаешь утром в среду?
4: На работу еду.
2: Эх, такой выдох грустненький.
3: Интересно, такая... Виктор тоже нам будет сейчас рассказывать, что у него хорошее настроение вот с этими интонациями. На работу еду, но я счастлив, я так рад, у меня есть моя работа, мой любимый начальник.
2: Выгоревший Виктор чуть-чуть.
3: Да, Вить, ты с каким настроением едешь на работу?
4: С тяжелым.
3: Вот, спасибо за честность, ну, хотя бы.
2: Ты бы сменил работу, вот если бы тебе сейчас предложили какую-то другую?
4: Наверное, да.
2: А вот какую бы выбрал? Какая вот у тебя есть условно мечта, которую... Ну, кто его знает, вдруг сейчас мы это вот в эфир пустим, а эфир — это космос. А космос — это всегда обратная какая-то тяга. Вот какую бы выбрал бы, если бы на выбор предлагали?
4: По душе.
2: Ну, вот я и спрашиваю, какая по душе у тебя. Мы пытаемся вы... Может, у нас есть работка для тебя? Не закладки.
3: Не ставки на спорт, да.
2: Не контракт с Минобороны. Давай. Вчера назвонились 500 раз. Я зарегистрировался поучаствовать в конкурсе.
4: Хорошее финансирование.
2: А, хорошее финансирование. Так, депутат Госдумы уже близко. Там, где ничего не надо делать, депутат Госдумы уже близко. Ну, короче, финансирование.
4: Работать я люблю. Главное, чтобы хорошее финансирование было.
2: Короче, хочется, чтобы хорошо зарабатывал на работе, на которой можно даже впахивать.
4: Да, да.
2: То есть высокая зарплата является первостепенной. Это нормально для любого.
4: Нет.
2: Да? Нет?
4: Нет. Финансирование в том смысле приятно, когда у тебя все есть на работе. В этом финансировании.
2: Ну, то есть, выдали плоскогубцы, кофе, перчатки резиновые.
3: Кофе три в одном.
4: Примерно вы уже начали понимать.
3: Да. Туалетная бумага в туалете есть.
2: Мы наконец-то начали.
4: Да. Вода в кулере.
2: Понимаю. Это мы как офисные работники здесь, да?
3: Как немного нам всем надо.
2: Да, на самом деле список, так сказать, райдер у каждого человека, на самом деле, не сильно большой. Чтобы можно было по четвергам рыбу разогревать в микроволновке.
3: Сейчас мы неожиданно перейдем на крокодилов. Вот после нашей такой чудесной светской беседы.
2: Да.
3: Вить, у нас вопрос посвящен Всемирному дню крокодилов, ну, естественно, крокодильчикам. Оказывается, если ты не в курсе, что температура в гнезде, вот где самка высиживает яйца, да, откладывает яйца, она влияет на пол будущих крокодильчиков.
2: Угу.
3: Вот скажи, пожалуйста, при какой температуре в гнезде на свет появятся самочки? Либо теплее 33 градусов, либо холоднее 31 градуса.
2: Прикольно.
3: То есть, девчонки,
4: наверное,
3: они холодные женщины, да? Холодные женщины. Абсолютно верно.
2: Нормально.
3: Молодец.
2: Нормально.
3: Если теплее 33,5 градусов, то родятся самцы. А вот интересно, если теплее 31, но холоднее 33, там что родится?
2: Не то, не сё. Не рыба.
3: Не рыб, не мясо.
2: Не мясо. Крокодильчик. Ладно. Поздравляем тебя с победой. Желаем тебе отдохнуть на спа-процедуре. Твой Тай. Если что, я тоже там был. Очень хорошее место. Вот. Тебе рекомендую тоже, потому что иногда надо расслабляться, а не только работать даже за деньги. Прямо сейчас давай отметим победу, прокачав название нашего утреннего шоу. 3-4 максимально громко.
4: 3-4.
2: А, так ты не один там.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
2: Агат. Продавай выгодно.
3: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: В магазинах Победа. Эскимо пломбир с грильяжем в шоколадной глазури Мандиоса. 49,90.
5: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026. Года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
6: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
7: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в Волгу свыше 2000 бюджетных мест.
8: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
9: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
10: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
2: Агат. Покупай выгодно.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Ну, давайте, давайте, ребят, что там, так сказать, расскажем вам. 7 часов 56 минут в Волгограде, и интересная тема случилась. Сотрудник одной компании подключился к рабочему созвону прямо с аттракциона. Пока бедолага крутила там на виражах американских горок, а это прям американские горки были, он, да, даже пытался участвовать в рабочей беседе, но что-то его выдавало. Да.
1: А, он думал, что никто не спалит, да?
0: Да, ну, на самом деле, на это? Да, на самом деле все это выглядело прикольно. Это, во-первых, здесь не сказано, в какой конкретно стране, но судя по лицам азиатского, так сказать, типа, очевидно, что это либо Китай, либо одно из двух. Так вот, на самом деле, это видео попало в сеть, начало вируситься и так далее.
1: Мне кажется, сначала это попало в корпоративные какие-то чаты.
0: Наверное.
1: Поглянь, что у нас в филиале происходит.
0: Да, но на самом деле, если говорить совсем на самом деле, то это, казалось бы, гениальный пранк, да, оказался всего лишь вирусной рекламой нового аттракциона, друзья. То есть это было сделано как будто бы...
1: Маркетологи,
0: молодцы. Вот, поэтому, друзья, у нас тут в Волгограде, в парке ЦПКО, есть огромное количество прикольных, адреналиновых каких-то аттракционов.
1: Да, причем открываются каждый раз все новые и новые. Вот мне недавно, опять же, попадалась новость о том, что запустили там еще 3 аттракциона. Mm-hmm. Они, может быть, и не претендуют на ранг адреналиновых, так скажем, но, тем не менее, ЦПКО разрастается, это очень круто.
0: Да, но мы знаем людей, которые в ЦПКО занимаются в том числе и развитием, да, привлечением внимания. Мне кажется, что идея сама по себе, ну, почему бы не позаимствовать? Можно же создать такой вирусный ролик. Может быть, в таком плане, может быть, что-то
1: приходите
0: другое.
1: Приходите в ЦПКО не только за адреналином, но и пилить контент.
0: Да, такое тоже возможно, друзья. Есть еще новость какая-то?
1: Да, есть еще одна новость. Нас с тобой, мне кажется, это сильно должно коснуться,
0: ну-ка,
1: Олег.
0: Давай, давай.
1: Россияне, так, вообще-то,
0: мы россияне,
1: в какой-то век нам ничего не запретили. Угу. Нам, наоборот, разрешили, оказывается, а мы об этом не знали. Россияне могут официально приводить питомцев на работу. Mm. По словам юристов, закон этого вообще-то не запрещает.
0: Да ладно.
1: Если в компании нет внутренних ограничений, и это не нарушает санитарные нормы, ну, please welcome. В нашем договоре что-то написано про домашних животных, что нельзя. Mm.
0: Не написано.
1: Поэтому, Олег, нам с тобой можно. Вот. Ну, естественно, важное условие. Визит кота или собаки нужно согласовать с руководством. Если начальник даст письменное согласие, можно смело брать хвостика в офис. Единственный затык, как бы, товарищ юрист, ну, обычно в этом и состоит конфликтная ситуация, да, что товарищ начальник не совсем хочет ставить автограф вот под таким разрешением.
0: Да. Опять же, у начальника аллергии, например, никто не отменял, допустим, если она есть. Если взять так, условно, начальников, ну, прям начальников-начальников.
1: Слушай, наш
0: суровых.
1: Начальник в отпуске сейчас с тобой.
0: Угу.
1: Поэтому мы сейчас вообще можем приводить, кого хотим.
0: А можно любовника, любовницу?
1: Ну, если она у тебя, ну, ты называешь ее киской? Ну, или там.
0: Как я должен ответить на этот вопрос?
1: Жучкой. Ну, не Бобиком.
0: Кого ее? Я про
1: любовниц,
0: фантомных любовниц и любовников. Понимаешь, у меня же нет. Вот, поэтому. Вот. Значит, чуть было не спалился, блин. Хотел сказать, киска, блин, да, иногда называют. Короче, ребята, значит, впереди у нас, во-первых, второй час утреннего шоу.
1: 3-4.
0: Ну и, соответственно, разговоры на довольно такие, знаете ли, какие там темы.
1: Дурацкие темы, ну вы поняли уже.
0: Да, ну, правда, дурацкие там. Ну, ладно, короче, нас уже ждет Дарья Колотина с выпуска новостей. Дадим ей,
1: стоит,
0: пожалуй,
1: в очереди. С талончиком из ВЦ, а мы ее не пускаем.
0: Да, давайте передадим слово.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Твое время.
3: 8 часов.
2: Волгоград-ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите «Россия-АСЕАН» в Казани и проведет торжественный прием в честь глав делегации, а также двусторонние встречи с зарубежными коллегами. 18 июня президент продолжит серию двусторонних встреч и выступит с заявлением для СМИ вместе с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. Запрет на импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 17 июня текущего года. Ранее Совет ЕС утвердил полный отказ от поставок СПГ с 2027 года, а трубопроводного газа с сентября того же года. По данным Евростата, в апреле текущего года Россия заняла 4-е место по стоимости импорта газа в ЕС после США. В ответ на эти ограничения Россия рассматривает возможность долгосрочного ухода с европейского рынка и переориентации поставок на Китай, Индию, Таиланд и Филиппины. В Волгограде готовится сквер памяти режиссера Станислава Говорухина. Подрядчик завершил прокладку подземных коммуникаций и монтирует систему автоматического полива. В настоящее время рабочие укладывают тротуарную плитку и ведут дополнительное озеленение с высадкой около 1000 деревьев и кустарников. Украшением сквера станут скульптуры самого режиссера, актеров его фильмов и известных киногероев, а также клумбы в виде киноленты. Ранее сообщалось, что 2-метровая бронзовая статуя Говорухина будет установлена на бульварной части проспекта Ленина от Аллеи Героев до улицы Комсомольская. Государству вернули участок берега Волгоградского водохранилища. Как пишут РИА Новости, в Городищенском районе надел площадью 1200 квадратных метров оказался включен в состав садоводческого некоммерческого товарищества. В суд был предъявлен иск, чтобы вывести из СНТ землю, которая находилась в границах акватории реки Волги. Инстанция поддержала инициативу надзорного ведомства. Ситуация остается на контроле. Как пишут РИА Новости, в природном парке Нижнехоперске обнаружены новые популяции редких растений. В Кумужинском районе специалисты природного парка нашли новые места произрастания шпажника тонкого и любки двулистной, занимающие обширную территорию до 2,5 квадратных метров. Сотрудники заложили несколько новых мониторинговых площадок. Это позволит отслеживать состояние популяции и динамику их изменений, что необходимо для выявления факторов, угрожающих выживанию видов, и корректировки мер охраны. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград-ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Вчера мне мои дети принесли рисунок герба города Армагеддонск. Там изображены 4 лошадки разного цвета. Короче, как-то так, друзья.
3: А всадника нет?
2: Всадников не было.
3: Странно.
2: Хорошо, что без всадников пока что. Короче, ребятки, всем цок-цок-цок, да там, но...
3: А я ясные дни. Мои мысли, мои скакуны.
2: Когда последний раз ты цитировала Газманова, дядя? Хорошо, что не шамана. Ладно, у нас впереди что? Классный второй час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Мы услышали этот звук прибоя Байкала. Короче, ребя, у нас тут Дина Косичкина.
3: Олег Шарапов.
2: И, конечно, много прикольных рубрик. Например, рубрика под названием «Прогноз погоды». Также будет «Живи с этим». Интересные факты мы вам в подборке предложим. Будет конкурс «Навигатор» и, конечно же, сенсация с курьезными новостями, а еще афишка.
3: Да, мы тут недавно затрагивали, да, историю с ЦПКО. Периодически вспоминаем наши парки, программы, которые в них проходят. Вот, соответственно, в рамках афиши хотели бы сразу рассказать про несколько мероприятий, которые будут проходить именно в Центральном парке культуры и отдыха. Например, сегодня, 17.06, в 20.10 можно посмотреть на открытом воздухе кино. Мультфильм «Король лев» будут транслировать возрастная категория 0+. Завтра в четверг тренировка. Олег, Олег, для тебя «Рассветы и туманы». Тренировка «Здоровая спина». Олег, в Центральном парке культуры и отдыха.
2: Класс, класс, класс.
3: Это утром в 10 часов. А в 20.10, ради такого мы тебя отпустим с эфира. Ну, если ты сможешь встать и выйти.
2: Встал и вышел отсюда.
3: Просто Олег, если честно, со вчерашнего дня не уходил, потому что не смог. В 20.10 завтра кино в ЦПКО мультфильм «Гарфилд». Ну и в пятницу снова тоже вечером можно посмотреть кино, мультфильм «Головоломка 2».
2: Отлично, друзья. В общем, мы вам предложили, а вы уж сами решайте, когда и куда ходить. Но прямо сейчас давайте просто сделаем погромче и вместе с нами самое родное в мире это шоу.
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
10: Привет, соседка. А вы куда?
11: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
12: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
13: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
14: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
15: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
16: Ты серьезно? Все потратил?
17: Спокойно. Он

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Мы вот отправляемся путешествовать. Ребята, у нас есть прогноз погоды. Выбираем разные населенные пункты разных регионов России и не только. И вот я отправляюсь в Орловскую область. Нашел там название всего пункта. Это, как вот знаешь, условно, как нежно иногда называет супруга своего мужа одного известного диджея. Глыбочка. Нашел там сегодня вот такую температуру плюс 18. Ну и, соответственно, Орловская область. Надо запомнить.
3: Так, но если мы говорим про известных диджеев нашего города, да, я отправляюсь в село Денисовка.
2: Денисовка.
3: Да, район Клочковский. Костанайская область.
2: Прикольный микс.
3: Так, в Денисовке ясная погода, плюс 25. Так, у нас в Волгограде тем временем облачно с прояснениями, плюс 20 на данный момент, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду, днем до плюс 26, ночью до плюс 16, завтра во вторник, в четверг уже, простите, в четверг облачная с прояснением погода, при этом плюс 29 днем и плюс 18 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники девятых классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Дмитрия на Волгоград-ФМ.
1: А вот и рубрика «Живи с этим», ребята. Как всегда, надо чуть быть внимательнее, а то вы слушали музыку, может быть, даже не подпевали, а здесь надо будет прям вслушиваться, записывать, если есть ощущение, что этот факт вам действительно понадобится в жизни. Итак, внимание, поехали.
2: Итак, друзья, серотонин. Помним, серотонин – гормон, отвечающий за чувство удовольствия, радости и счастья.
1: Угу.
2: Дело в том, что при попадании на кожу этот серотонин вызывает сильнейшую боль и является основным компонентом яда ОС. То есть получается, что оса является официальным самым коротким поставщиком того самого серотонина, отвечающего за чувство удовольствия, радости и счастья.
1: Прикольно, то есть...
2: Получается, чувством радости и счастья можно немножко передоз вызвать, да? Поэтому слишком больно.
1: То есть получается, что если серотонин находится внутри нашего организма в крови, то он не причиняет нам боли.
2: Ну, и мы же сами его можем вырабатывать, да?
1: Получать. А если кто-то нам пытается его добавить, ну, например, оса.
2: Да.
1: Здравствуйте, я к вам с серотонином.
2: Я причиняю вам радость.
1: Да, причиняю вам радость. Да. Это как почтальон, который приносит квиточки, блин, каждый раз об оплате услуг ЖКХ. Он же как будто бы...
2: И алиментов.
1: Алиментов?
2: Почтальон не приносит?
1: Нет, мне кажется, может, почему нет. Тоже бумажные письма по-любому. Вот. Значит, я подумал было рассказать про один очень интересный факт.
2: Да, какой?
1: Потом думаю, блин, ну ты же про серотонин, про всякие гормоны и так далее. Подумал, надо тоже продолжить эту тему.
2: Ну-ка.
1: Короче, биология. Американские биологи, исследуя брачное поведение самцов плодовой мушки, брачное поведение, предлагали им на выбор две кормушки. В одной был обычный сахарный сироп, а в другой он же, но разбавленный спиртом. То есть добавление спирта присутствовало. Те самцы, чьи ухаживания были отвергнуты самками, пили из кормушки с алкоголем гораздо чаще. Причиной этому была пониженная концентрация в их организме белка под названием нейропептид F, который действует на центр удовольствия насекомого. И если не получает, соответственно, из-за отсутствия спаривания, то мушка пытается восполнить пробел потребления
2: алкашкой.
1: Да. Поэтому мы знаем, кто возле КБ крутится. Ребята, которых...
2: Всякие мушки.
1: Всякие.
2: Занешь с этим звуком. Извините, мадам, мне найдется ли 40 рублей?
1: Ладно, короче, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама. 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101,5. Для слушателей старше 12 лет.
1: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600-06-81. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский. 205-505.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
0: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 508010. Застройщик ООО
2: «СДСТАВСТРОИНВЕСТ». Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь – одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Да, да, да, друзья, это 8 часов 42 минуты уже практически. Надо звонить. 39-105, у нас есть классный подарок для вас. Но у нас же есть этой неделе, по крайней мере, в остатке этой недели, точно. Два билета на концерт «Люмисфера» 26 июня в 20:00 6+.
1: Так, ребята, рекомендуем. Это как раз-таки тот проект. Это не просто музыка, это целое шоу, которое будет проходить в амфитеатре 26.06. Первые эти ребята, эти организаторы, эта команда, они первыми стали делать те самые концерты с оркестром при свечах.
0: Да, да, прикольно.
1: 5000 свечей, по-моему, около того.
0: Да, поэтому, друзья, не стесняйтесь, звоните, чтобы отобрать у нас два билета на этот концерт, который состоится 26 июня, еще раз напомню. Нужно просто позвонить по номеру телефона 39-105, прокатимся по Волгограду. Итак, алло, кто на связи с нами? Привет.
2: Алло. Привет, привет.
0: Привет. Так, как зовут тебя?
2: Виктор меня зовут.
0: Виктор, Витя, сделай потише приемник, мы слышим сами себя.
2: Ага.
0: Вот. Ты там что, за рулем?
2: Нет. Нет, уже остановился, запарковался, все по правилам дорожного движения.
1: Ну, какой молодец, образцово-показательный Виктор.
0: Лайк тебе поставили.
1: Просто не Виктор, а сын маминой подруги, посмотрите.
0: Такого бы Виктора завести к нам домой, да?
2: Ладно, спасибо.
0: Да, вот мы как могли тебя, конечно, подготовили к конкурсу, потому что не факт, что ты победишь, поэтому мы хоть какое-то оставить впечатление приятное о себе. Итак, начинаем движение. Первый вопрос. Сегодня, 17 июня, день яблочного штруделя, улица Яблочная есть в Волгограде. А какой она длины? 1000 метров, 2000 метров или 3000 метров?
2: Так, улица Яблочная, что прослушал, что
1: Яблочная, еще раз, да. Какой длины улица Яблочная? 1000 метров, 2000 или 3000 метров?
2: Ой, так, ну если я не ошибаюсь, это у нас в Советском районе, и где-то, наверное, ближе к частному сектору, наверное, 1000. Наверное, небольшая.
1: Просто идеальная логическая цепочка.
0: Пока что ты держишь эту марку сына маминой подруги.
1: Да. Виктор, вопрос. Двигаемся дальше. 17 июня 1934 года совершил свой первый испытательный полет советский агитационный пассажирский самолет Ант-20, он же Максим Горький. Скажи, пожалуйста, а где нет улицы Горького?
0: Улицы Горького.
1: Улицы Горького нет в Волгограде, улицы Горького нет в Волжском, улицы Горького нет в Городище. Как ты думаешь?
0: Причем ответ для нас, если честно, довольно удивительный. Неожиданный. Неожиданный. Да.
2: Ну, а Максима Горького?
1: Ну, это поселок.
2: Улицы Горького в Волгограде нету. В Волгограде нету.
1: В Волгограде нету. Ну, это правильный ответ. Посмотрите на него.
0: Просто шикардятина какая-то. Че, третий вопрос тогда, да?
1: Ну, давай. 17 июня. День борьбы с засухи отмечается. Скажи-ка, пожалуйста, улица Сухова находится в каком районе? В Советском, Центральном или Дзержинском?
2: Советский, Дзержинский, еще какой?
1: Или Центральный?
2: Центральный точно нет. Дзержинский не слышал, значит, в Советском.
0: Что происходит? Ты откуда сейчас? С какой планеты, Виктор? Что за...
2: Здесь, Волгограда, местный.
0: Нормально. Ну, блин, мы тебя поздравляем.
1: Ну, красавчик, Вить. Молодец.
0: Это чистая победа. Нокаутом просто. И пом, если говорить про дзюдо, прям положил нас на лопатки. Мы тебя поздравляем с этой победой. И желаем тебе, конечно же, классного отдыха на «Люмисфере».
1: Да, и мы тебя с удовольствием с тобой вместе хотим отметить победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто ты своим криком можешь потушить 5000 свечей.
2: 3-4.
0: Нормально.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.

0: Реклама.
1: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101,5. Для слушателей старше 12 лет.
2: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная сокороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгур». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
12: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
13: Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
14: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
15: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Звезды. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Да, друзья, сенсации, конечно, всякие происходят, и сенсацией является победа Франции над Сенегалом, да?
2: Неужели?
1: Шучу. Нет, а на самом деле непонятно было вчера. Я включил, пришел домой и включил матч. И не могу понять, а где Сенегал, где Франция? Ну, понимаете, о чем я, да?
2: Картавят все немножечко, да?
1: Не-не, все темненькие. Вот, короче, прямо сейчас, друзья, конечно же, огромное количество внимания приковано к Мундиалю. Вот, и тысячи девушек со всего мира слетаются на чемпионат мира по футболу в США в надежде познакомиться с селебрити. Спортсменами или миллионерами, которые там тоже находятся. Угу. Девчонки штурмуют стадион. Местный бар в надежде отыскать своего принца. Подготовка максимально серьезная. Настройка профиля в Тиндер по ключевым словам. Изучение футбола. Угу. Трекинг всех локаций. Одна из героинь вот призналась, что уже 2000 баксов потратила на перелеты, билеты, отели. Считает, что это...
2: А еще никого не склеила, да?
1: Это считается оно выгодным вложением. Короче, у Патриков появился опасный конкурент.
2: Ну, ненадолго, давайте.
1: Да, ненадолго. Что-то у тебя про футбол тоже было?
2: Да, значит, у меня сенсационное, помним, да, сенсационный матч Кабо-Верде против Испании.
1: А я пропустил этот матч.
2: Естественно.
1: Он, видимо, был в 4 утра.
2: Ну, во-первых, в принципе, сборная Кабо-Верде мало кому знакома. Давайте
1: начнем
2: с этого.
1: Да, вообще, сочетание как будто вино какое-то.
2: Они впервые в своей истории отобрались на чемпионат мира по футболу. 15 июня команда провела первый матч и сразу же против сборной Испании, одного из фаворитов турнира. Испанцы нанесли 27 ударов. 7 раз попали в створ ворот, но так и не смогли забить. Игра закончилась со счетом 0-0, и все благодаря вратарю сборной Кабо-Верде, вратарь по прозвищу Бабуля, который вытащил все мячи. Ну, чтобы вы понимали.
1: Смотри, давай так, испанцы просто хорошие ребята, они Бабулю не бьют, правильно? Поэтому они всегда били мимо Бабули.
2: Жизимар Жозе Эвора Диаш по прозвищу Возинья, что переводится с португальского
1: как Бабуля. Ему 40 лет, в принципе, он может быть Бабулей.
2: Да, ну, кстати, значит, он... Кстати, он выступает за клуб второго португальского дивизиона, даже не первого. Его признали лучшим игроком матча. Чтобы ты понимал, значит, когда он, когда матч начинался, я так понимаю, у него было примерно там 50 тысяч подписчиков. После матча 8 миллионов подписчиков. Да. И, него подписались все абсолютно.
1: Слушай, прикинь, если бы люди заранее знали, ну, например, о том, что... этот вратарь действительно такой хорош.
2: Так.
1: То наверняка поставили бы на счет 0-0. Правильно бы? И выиграли бы огромные деньги бы. И свадьбы играли потом. Вот, и все остальное. Вот, значит, а как всегда, кто-то поставил по-любому на победу Испании в основное время. И что?
2: И все.
1: И до свидули.
2: Да,
1: ребята, не надо. Мы против игр.
2: Да, кстати, прозвище Бабуля он получил-то не потому, что он самый возрастной в своей команде, а потому, что он рос с бабулей и с дедулей.
1: Вот. Прикольно.
2: Да, и там, кстати, трогательная история. Он в конце матча, значит, пресс-конференция, естественно, ему задают вопросы. Он такой, вы знаете, вот меня никто не смог вживую поддержать. Из моих родственников бабуля и дедуля за несколько лет до начала чемпионата мира, так сказать, покинули этот мир, а маме не смогли оформить документы, значит, проблемы с деньгами и так далее. Короче, прямо сейчас оформляют маме срочно документы, значит, после его заявления. Поэтому все остальные игры, видимо, мамуля будет все-таки поддерживать сына прям с трибун.
1: Мамуль поддержит бабулю. Прикольно звучит. Кстати, не все смогли попасть на матч. Я слышал о том, что одного из судей продержали.
2: Да, сомалийского. 11 часов допроса отправили в освояси.
1: Обратно, типа, не прошел контроль.
2: Да, но
1: зато... потому что не надо перевозить вот этих вот своих вот этих
2: на
1: вот...
2: на резиновых лодках,
1: да,
2: с собой, да?
1: Всех.
2: Но
1: да.
2: Канада зато сказала, нет, мы для вас открыты, мы вас уважаем. Спасибо большое, судите наши матчи.
1: Прикольно. Ну, а мы будем судить о том, какой же будет третий час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Совсем скоро.
0: 3-4. Утреннее шоу.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колодина, в эфире новости. Правительства России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщают РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном. Церемония подписания прошла в Доме правительства. Соглашение подписали главы Росатома Алексей Лихачев и министр промышленности и торговли Лаоса Малайт Хонг Кмасит в присутствии премьеров обеих стран. Россия входит в мировой топ по дешевизне электроэнергии, доступности воды и климатическому потенциалу охлаждения, что важно для развития сектора дата-центров. Доступ к современным ускорителям, которые выпускает американская компания «Найдея» для России, проблематичен, так как зависит от решения Министерства торговли США. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия – одно из трех государств, которое развивает суверенный искусственный интеллект и обладает конкурентными преимуществами в этой области, включая возможности в атомной гидроэнергетике. В Волгоградском социально-педагогическом университете открылся тактильный сад, где с ароматными растениями знакомят на ощупь. Посетители могут трогать и вдыхать запах десятки эфирно-масличных трав, таких как чебрец, петрушка и различные виды мяты. В будущем коллекцию дополнят растения с приятной текстурой. Главная задача пространства – сделать ботанику доступной для всех, особенно для людей с нарушениями зрения. Экскурсии сопровождаются рассказами о травах и механизме выделения эфирных масел. Эксперты Центра экономических исследований РИА Рейтинг подвели итоги ежегодного анализа социально-экономического развития регионов. По информации специалистов, Волгоградская область вновь вошла по сумме показателей в топ-30 лучших субъектов. Согласно результатам научной работы, Волгоградский регион второй год подряд занимает 28-ю строчку. В исследовании подчеркивается устойчивость социально-экономического положения Волгоградской области и средняя динамика показателей. Такие данные говорят о благоприятной почве для развития бизнеса, надежных соцгарантий для населения и привлекательности субъекта для инвестиций среднего уровня и субсидий. Отмечается, что в первую тройку рейтинга входят Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В Волгоградской области стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский работник культуры». Стать претендентом могут граждане Российской Федерации с высшим или средним профессиональным образованием, готовые заключить трудовой договор с учреждением культуры в небольшом населенном пункте и отработать там 5 лет. Единовременная финансовая поддержка составляет 1 миллион рублей. Прием заявок на текущий год продлится до 15 июля. Проект призван решить проблему кадрового голода в глубинке по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель», о запуске которых объявлял президент России в феврале 2024 года. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Одно из самых грустных сообщений, которое можно получить от мамы. Внимание, цитирую. «Привет, сходили с папой на фильм «Майкл». Папа сказал, что очень хочет попасть на концерт Майкла Джексона». Вот такая история, друзья. Всем хорошего настроения. Конечно же, не опаздывайте. Иногда это очень важно. Хотите что-то сделать, делайте сейчас. Кто его знает, может быть, потом не получится. Ну, может быть, у вас, а может быть, у Майкла Джексона. Короче, прямо сейчас.
3: Кстати, афиша посвящена в том числе Майклу Джексону.
2: Давай.
3: Да. Дело в том, что 20 июня в гастробаре «Си закрыл» и прозвучит трибьют Майкла Джексона.
2: Ё-моё,
3: кайф. В 21:00 начало, ну, вход, естественно, по билетам, 18+, возрастная категория, 20 июня, это суббота, поэтому приходите. Если вы больше любите классику, то 20 июня можно заглянуть в ЦКЗ, там состоится концерт Simple Music Людовика Эйнауди. Гостей ждут как самые известные произведения этого композитора, так и редкие композиции. Вход также по билетам, возрастная категория 6+, начало в 19:00.
2: Друзья, ну а в этом часе мы услышим концерт Александра Морозова, фортепиано.
3: Максимально не в ноты, но солирует.
2: Да. Значит, также будет прогноз погоды, а еще рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. И, конечно же, конкурс «Откуда звук?». Короче, стартуем. Ты слушаешь родное волгоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101,5. Для слушателей старше 12 лет.
6: Приглашаем вас в клинику клеточной терапии «Редженика». Мы запускаем естественное восстановление суставов с помощью ваших собственных клеток. К нам едут со всей России. Наш сайт redgenica.ru. Телефон 26 400.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
9: Где купить обои в Волгограде?
10: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
11: Обойная сила ждет всех за покупками.
12: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
13: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
14: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем...

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Прямо сейчас мы расскажем вам о погоде на ближайшие сутки. Готовьтесь.
2: Итак, друзья, в Волгограде плюс 20 на данный момент, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 26, ночью до плюс 16. Завтра в четверг ожидается облачная с прояснением погода, при этом плюс 29 днем и плюс 18 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
5: Подскажите, слушаю, пожалуйста, вас. Рассматриваю Volkswagen Touareg NS 2014 год. А на бензине дизель нет смысла брать, ну, потому что столько не езжу по городу. Что скажете об этой модели?
1: Ну, я скажу так, если мы не берем затраты на текущие какие-то расходы, в принципе, что бензин, что дизель имеют примерно плюс-минус одинаковые траты, но, как вы правильно заметили, на этой машине надо ездить достаточно часто, чтобы выкатывать какую-то разницу в потраченных деньгах. Поэтому, если вы для себя видите больше бензиновую версию, да, окей, но предупрежу, если мы сравниваем с предыдущими версиями Туарега, все последующие, они в процентном соотношении получаются дороже в содержании, даже чем их прямые конкуренты, те же самые ML-ки. И по сравнению, допустим, с всем остальным, они чем берут? Управляемость, интересный комфорт, вместимость, там какие-то опциональные вещи. Но для себя, наверное, я бы отсек версии без пневмы, потому что лично мне, как бы, тележка Туарега без пневматики совсем не нравится. А с пневматикой это, опять же, вопрос того, как это надо диагностировать, следить, тратить на это, либо ремонтировать. Если вы это все готовы кошельком потянуть, то добро пожаловать, вы получите максимум удовольствия, но когда машина будет ездить.
6: Ну, давай, давай я, можно задам тебе вопрос? Так,
1: ну, давай.
6: Вопрос такой, менять резину, вот я, получается, купил себе машину, вот недавно, и первый будет сразу, и сразу я попадаю на вот эту всю историю с зимним вождением, вообще, как подготовиться нормально к зиме, чтобы все окей, все окей, все учесть.
1: Ну, первое, резина зимняя есть, нет?
6: Есть, конечно.
1: Если она есть, она у тебя где-то хранится, да, надо ее для начала выложить туда, где ее брать попроще, либо хранить ее где-то в местах, которые подготавливают резину для хранения.
6: Окей.
1: Второе. Надо записаться на шиномонтаж тогда, когда по температуре уже подходит вот-вот. Что такое по температуре? То есть недели две у вас должна держаться среднесуточная температура плюс 5 градусов. 5-7 градусов тепла в среднем в сутки есть. Угу. Да, недели две у вас проходит такой температуры, и все, и вы понимаете. Ну, надо поглядывать еще на самом деле на не только на термометр, но и на прогнозы, потому что ситуация меняется. Притом происходит это достаточно молниеносно. Приходит циклон, понижается температура, выпадают осадки, и мы прилипаем в первый гололед. Поэтому вот если уже есть позывы к этому, если у вас уже температура ночная перешла в минусовые, но пока еще, если дает вам природа возможность такую, покатайтесь на лете, я лично переставляюсь вот как раз температуру в плюсовую, чтобы не ждать минусов, потому что как только наступают ночные минусова и появляются осадки, появляется самый большой риск. Соответственно, да, первое время, чтобы шипы у вас не повылетали, лучше ездить спокойно, особенно если это резина новая, там вообще многие рекомендуют 1000 километров проехать со скоростью не больше 60-70 километров в час, без резких стартов, без резких торможений. Почему так? Потому что шипы действительно должны прикататься, и иначе посадочные места разбиваются, и шипы в первый год эксплуатации страдают достаточно серьезно. Поэтому без особых нагрузок, спокойненько, даже если температура плюсовая, без торможений резких и без резких рывков на светофорах.
6: Ок,
1: все остальное дело практики уже.
6: Что там еще у нас? Антифриз, да?
1: Ну, а что антифриз? У тебя машина каталась она в России до этого?
6: Да-да-да-да-да-да.
1: Ну, то есть антифризовая история возникает чаще всего с правым рулем. Сразу скажу, это машины, которые приезжают из других климатических поясов. Если эта машина эксплуатируется в России, просто за уровнем надо следить, съездить на ТОшку. И вообще я бы советовал так, вот если вы покупаете автомобиль, вся история отчета смены жидкостей, фильтров и так далее,
6: сразу сделать,
1: вся история с заменами, она должна с вас начинаться. То есть вы сразу заехали, сделали вот это для себя ТО, и дальше уже эксплуатируем там от 15 до 15, либо раз в сезон, в зависимости от пробегов ваших, либо там от общего пробега автомобиля. Пробеги свыше 120, там, 150 тысяч километров, однозначно я бы обслуживался по сезону. Поэтому перед зимним и перед летним сезоном делаем ТО.
6: Понял, понял. Все. Да в целом-то очень понятно.
1: Так что шире карман, мой друг.
6: Да не,
1: шире
6: я вообще, карман, кстати, я же покупая машину, я понимал, что в нее нужно вкладывать деньги, ну, в плане того, что не жалеть на нее. И я как бы с этим живу.
1: Не жалеть, как минимум, да, и в конце концов надо понимать, ты все-таки транспортное средство ты должен держать в технически исправном состоянии, как минимум. Поэтому раньше была принята вот эта процедура осмотра, обхода, она, кстати, почему-то упразднилась многими людьми, но если вы за машиной не следите, она рано или поздно вас подведет, сразу вам об этом расскажу. Ну что, время у нас вышло, поэтому благодарим всех за внимание, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Клиника Эмпо.
2: Эмпо?
3: Эмпо.
4: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
2: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
9: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
10: Агат. Продавай выгодно.
11: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
12: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: О, уже сразу звонить начали, что ли? Вот это вы даете их быстрые какие, даже номер телефона еще не сказала. Видимо, записан.
2: 39-101-5, молодцы. Все те, кто его уже заранее сохранили на телефоне, соответственно, да. Просто одной кнопкой, опа, и уже оказались у нас в прямом эфире.
1: Конкурс «Откуда звук» стартовал, друзья, и два билета на мероприятие от Волгоградского планетария. Предлагаем вам прямо сейчас у нас отобрать. 21 июня в 10:00 в Волгоградском планетарии состоится музыкальное полнокупольное мероприятие «Сказочный принц на большой планете». Вместе с героями, дети и родители отправятся в увлекательное путешествие к 8 планетам Солнечной системы и узнают, почему Венера – самая горячая планета, а у Сатурна – ледяные кольца, 0+. Я бы и сам сходил, но мне билеты никто не предлагает.
2: А, ну, извините.
1: А покупать не на что, бедный отец. Алло.
2: Доброе утро. Алло.
1: Все, вот сейчас будет, вот все.
2: А вот теперь?
1: Вот теперь алло.
2: Алло.
3: Доброе утро.
2: Привет. Как зовут тебя?
3: Наталья.
1: Наташ, ты где-то за рулем или пассажиром, куда ты едешь?
3: Вот, припарковалась, да. Первый раз у меня звонок сорвался, дозвонилась вам второй раз.
1: Видишь, Наташ, как тебе повезло.
2: Ты себе хочешь билеты выиграть или, там, я не знаю, детям?
3: С ребенком хочу сходить, да.
2: Супер, круто, отлично.
1: Круто. Да. Вот, специально для тебя Дина сегодня записала на, значит, аудиосообщение, прислала мне эту штуку, я воткнул ее, соответственно, в нашу программу. Вот, небольшое 9-секундное аудиосообщение. Короче, надо разгадать, что именно происходит.
2: Дина имела в виду, а там вот это, как в любых аудиосообщениях. Вот. Любишь аудиосообщения или ты ортодокс и только буковками?
3: Пишешь. Люблю.
2: Супер. Нормально. Все, я в твоей банде.
1: У тебя там, получается, приемник есть, можешь сделать его погромче. Потом, соответственно, сделать потише, чтобы мы продолжили беседу. Прямо сейчас ставим тебе этот звук. Скажи, что же происходит там? Что же происходит?
2: Так.
3: Да, горло полоскает.
1: Да, конечно, так и есть, угадала.
2: Любят да, твои прикинь. Дети, когда болеют, полоскать горло? Заставляешь?
3: А я вот как раз болела недавно и полоскала.
1: Полоскать. Короче, не, на самом деле это очень...
2: Ну, лучше, чем укол, правильно?
1: Это лучше, чем укол.
2: 100%.
1: Каждый раз мы это доказываем своим детям. Значит, желаем тебе, конечно, что хорошего отдыха в Волгоградском планетарии. И, конечно, чтобы этот отдых еще и принес какие-то новые знания. Иногда родители сами в шоке. Узнают сами что-то новое вместе с детьми. Вот, желаем, соответственно, вам этого все получить. В рамках нашего конкурса обычно у нас есть кричалка.
2: Да, давай отметим победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто теперь ты стоишь на крыше планетария и держишь в руках землю.
3: 3-4.
1: Ну, нормально. 3-4.

0: Реклама.
1: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101,5. Для слушателей старше 12 лет.
2: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
7: Ах, Аконыч, где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Закон налогов. Бизнес-среда.
1: 17 июня 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Токарев. Адвокат Адвокатской палаты Волгоградской области. Член Федерального союза адвокатов России.
9: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Так, время 9 часов 53 минуты. Ребятушки, давайте вот что выясним. В Netflix, ё-моё. Вот это новостюха. Выкупил Машу и Медведя.
2: Серьезно?
1: Теперь у них...
2: Они вернутся на наш рынок вообще,
1: да,
2: в целом?
1: Теперь у компании есть права на трансляцию 8 и 9 сезонов в 100 странах. Угу. Ну, то есть там, где есть Netflix. Включая США и Канаду. Кроме того, студия продлила права на все спин-оффы и показ предыдущих сезонов. Так что, как говорится, завозите толерантность. Скоро увидите темнокожую Машу. Вот. Ну, короче, не, они на трансляции, на показ выкупили права.
2: Не, ну Маша же хорошо очень пользовалась еще спросом в мусульманских странах. Потому что что одета по шариату в целом?
1: Да, да. Ну, в целом, как будто... Не-не, да, на самом деле такая есть история. Вот. Ну, вообще, в целом, мультик прикольный. По крайней мере, мои... Нет-нет, да засматривали в свое время. Вот, пытались продовести себя так же, как с медведем со мной.
2: Ага.
1: Вот.
2: Немножко надоедали тебе, да? Немножко попили кровь.
1: Немножечко
2: выбешивали. Не только малинового варенья, я правильно понимаю?
1: Да, вот. Но в целом, как говорится, ну, Мишка-то вроде как бы любит Машу, правильно же?
2: Угу.
1: Все нормально. За нее заступается, так что все хорошо.
2: Ну, вот. Там она же всему лесу раздавала в целом.
1: Там волки пострадали больше всех.
2: Да.
1: Бедологи на скорой помощи.
2: Им и так не особо с машины повезло, насколько я помню по мультику. Они так немножко обиженные в целом.
1: Да, было такое. Короче, как-то так.
2: Так, у меня, значит, смотрите... Есть достаточно большое количество новостей. Когда мы ищем новости, там полно новостей из серии «Кто-то выиграл в лотерею». Uh-huh. Да, сразу большая подборка. И мы такие, фу, мы завидуем, мы не будем такое озвучивать. Uh-huh. Почему не мы?
1: Так.
2: И, соответственно, достаточно много новостей, что где-то что-то продали задорого с какого-то аукциона. Так вот, ну, я прямо сейчас хочу рассказать о том, что не продалось с аукциона. Хотя, казалось бы, звучит нарядно. Uh-huh. Сумочку из шкуры тираннозавра не смогли продать на аукционе.
1: Потому что не поверили люди, что это тираннозавр.
2: В Париже участники...
1: Ребята, это чисто птеродактиль, серьезно, там никакой не тираннозавр, да? Так это было.
2: В Париже участники аукциона остались равнодушны к уникальному клатчу из шкуры тираннозавра, выращенной в лаборатории. Ну, видимо, на уровне ДНК, когда-то что-то забрали из останков и, соответственно, создали эту кожу. Сумочка создана из коллагена, извлеченного из бедренной кости тираннозавра, найденной в Монтане в США, была представлена весной в Амстердаме как первая в мире вещь из кожи динозавра.
1: Угу.
2: По словам палеонтолога, сопровождавшего лот, биотехнологи позволили научить клеточную культуру воспроизводить настоящую кожу тираннозавра в лаборатории.
1: Угу.
2: Так, соответственно...
1: То есть это искусственно созданная кожа?
2: Значит, она в основном состоит... Короче, материал на 100% органический, но при этом получен из животного, вымершего 67 миллионов лет назад. Mm-hmm. Организаторы торгов оценили лот в 300-500 тысяч евро, то бишь это от 25 до 42 миллионов рублей. Но ставки не поднялись выше 150 тысяч долларов, то есть это почти 11 миллионов рублей. В итоге лот не удалось продать. То есть за 150 тысяч организаторы решили, не, такая корова нужна самому, видимо.
1: Mm-hmm. Ну да. Слушай, ну как будто бы вот что-то людям делать нечего, что ли, не могу понять. Ты сразу предположил себе, что если сейчас вдруг неожиданно тираннозавры и прочие динозавры начнут снова жить на планете, и за ними будут охотиться из нас сумки.
2: Ты нашего завалил! Или завалила, и все.
1: У них, ну, как бы вопросики будут в целом к нам.
2: Естественно.
1: Изначально.
2: Естественно.
1: Типа, ребята, мы знаем, что когда...
2: Во-первых, что такие будки маленькие?
1: Да.
2: Ну,
1: у вас.
2: Да. Мы задолбались ходить по земле, как по конструктору Лего, знаешь, ну.
1: Да.
2: Это ж когда ты, у тебя дети рассыпали, и ты нечаянно наступил. Им же так же неприятно будет.
1: Очень смешно. Вот. Значит, впереди, ребятки, у нас есть классная музыка. Потом, следующий час, четвертый час утреннего шоу, 3-4, продолжим беседу на разные темы.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 15 июня для аккредитованных в Российской Федерации сотрудников дипломатических миссий стран ЕС, Шенгенской зоны и представительства ЕС вводится уведомительный порядок пересечения границы. Он распространяется на дипломатический, консульский и административно-технический персонал, а также их совершеннолетних членов семей. Исключениями являются несовершеннолетние дети и неаккредитованные родственники, а также граждане РФ, работающие в этих структурах. Россия входит в топ стран, формирующих мировые тренды развития беспилотной авиации. Об этом сообщил генеральный директор компании «Аверон» Игорь Лапин на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что по некоторым направлениям российские решения находятся на очень высоком уровне, особенно в части опыта применения и скорости адаптации технологий под реальные задачи. При этом, добавил гендиректор «Аверона», мировая конкуренция остается очень высокой, пишет ТАСС. В Волгоградской области объявлена чрезвычайная пожароопасность. Максимальный 5 класс горимости леса ожидается в южной части Паласовского района. Высокие риски возникновения ландшафтных пожаров в Урюпинском, Новониколаевском, Нехаевском, Еланском, Кикивицинском, Рудняновском, Жирновском, Камышинском, Котовском, Калачевском, Суровикинском, Чернышкомском, Ольховском, Светлоярском, Ленинском, Среднеохтубинском, Городищенском, Дубовском районах. Здесь, а также в Волгограде и Волжском объявлена высокая пожароопасность 4 класса. В случае чрезвычайных ситуаций звонить 01 пожарная охрана, с мобильных телефонов 101 пожарная охрана и 112 службы спасения. В городе Волжском проведена операция «Нелегал» по выявлению нарушений миграционного законодательства. Проверено 68 человек, 18 из которых доставлены в полицию. Составлено 16 протоколов, а 8 иностранцев, грубо нарушавших правила пребывания, принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации. 2 юридических лица привлечены к ответственности за незаконное трудоустройство. Работа в этом направлении продолжается, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградский парашютист завоевал золото на всероссийских соревнованиях по парашютному спорту. Состязания прошли на базе спортивной школы «Юный ястреб» в Среднеохтубинском районе. За награды поборолись более 40 участников из 9 регионов России. В общекомандном зачете первое место занял ЦСКА «Самара», второе место «Южный» из Краснодарского края, третье место – команда из Волгограда. В мужском зачете победил Анатолий Федоренко из Волгоградской области. Второе и третье места завоевали парашютисты ЦСКА «Самара» Артем Лощенков и Алексей Давидюк. Среди женщин весь пьедестал заняли участницы из Краснодарского края. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Итак, ребята, вот вам, пожалуйста, среда, 17 июня. Мы готовимся, ну, по крайней мере, Волжский точно готовится к первому представлению цирка. Новосибирский цирк, правильно говорю?
3: Циркус Ленд.
2: Да.
3: Так, программа «Хищник и принцесса цирка».
2: Готовится так, в Волжском у Волгомола. По крайней мере, так мы решили. Да.
3: А это мы решили.
2: Вот, и у нас сейчас есть...
3: Спросим у людей, которые сейчас немножко удивленно смотрят на нас.
2: Да, у нас есть гости.
3: Давно ли у нас есть решалы, задают вопрос. Дмитрий, коверный клоун, высшей категории, да, мы уже поняли?
4: Да, так точно.
3: Высшей категории, отлично. И, соответственно, воздушный гимнаст и эквилибрист Артем. Доброе утро, Артем.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Так, у нас, смотрите, естественно, так как вы первые лица, так скажем, да, которые точно знают программу, во-первых, изнутри знают вот это вот волшебство, которое творится и на репетициях, и, естественно, непосредственно на арене, к вам вопрос следующий. Во-первых, давайте так, программа «Хищник и принцесса цирка» – это какая-то премьерная программа или это уже такая многолетняя, хорошо адаптированная, ваша любимая, возможно, программа и так далее?
4: Ну, скажем так, каждый год, практически каждый год, программа все равно меняется. То есть она эксклюзивна всегда. Даже если мы по одному маршруту ездим каждый год, программа на 50-70% обновляется. Вот. Ну, интересно. Очень интересно.
3: Потому что просто вам надоедает одно и то же.
4: Нет.
3: Или типа «Пантера съела дрессировщика, поэтому пришлось обновить программу». Нет,
4: дрессировщица у нас не дрессировщик.
3: Так.
4: Ну, «Пантера» ее не может съесть, потому что она дрессированная. Нет, она очень красивая у нас дрессировщица. «Пантера» смотрит и сразу говорит: «Не, я не буду я ее кушать».
3: Вишенка на торте. Так, отлично. Что такого вот сверхневероятного ожидает зрителей, которые придут как раз-таки к вам в цирк «Шапито» у ТРК «Волгомол»? Я напоминаю, с 19 июня, по-моему, да, у нас старт представления?
4: Да, с 19 июня.
3: До 5 июля.
4: До 5 июля. Я скажу вам, ну... Сказал я вначале, нет, что все-таки это эксклюзивная программа.
3: Так, чем же?
4: Ну, все практически от первого выхода артиста до последнего. Вот рядом со мной сидит Артем. Уникальные номера. Ему кричат: «Молодец, браво».
3: А вам что кричат? Еще.
4: А зачем кричать?
3: Come on.
4: Меня смеются.
3: Да, супер.
4: Меня смеются. Плюс дрессировщица, она у нее не только хищник, у нее попугаи, собачки, рептилии. Ну, в общем, много-много животных. Вот, у нас балет. У нас силач, силовой жонглер, который шеей гнет арматуру.
3: Ага.
4: Вот, и кидает гири и все остальное. То есть, ну, такие... Есть экстремальные номера.
2: Так, Артем, что делаешь ты? Давай так вот.
5: Я воздушный гимнаст.
2: Да, понятно. Ну, понятно. А что именно ты делаешь?
5: Так, ну, номер эквилибр у меня заключается в том, что...
3: Но эквилибр это жонглирование?
4: Нет.
5: Эквилибр — это удержание равновесия на большой высоте.
3: Канатоходец, короче, страховки.
4: Нет, я скажу проще, это набор стульев, представляете, стульчик на стульчик, стульчик на стульчик, стульчик на стульчик под купол цирка, и вот постепенно он заходит и стоит на руках, в стойке на руках. Это очень сложный номер и очень опасный.
3: Зато очень полезный по хозяйству, да, вы можете без стремянки залезть на самую высокую антресоль.
2: 100%. Лампочку выкрутить, поменять. Прикольно. Короче, значит, если говорить про вот эти, как мы там за эфиром-то говорили, о том, что есть те самые знаменитые местами, потому что у нас же все-таки цирк не впервые приходит нам в гости. Вот в целом есть определенный набор каких-то...
3: Стереотипов
2: или каких-то...
3: Клише,
2: которые связаны с цирком, или, например, то, что вы можете делать или не можете делать перед выступлением. То есть какой-то набор каких-то, ну, может быть, как это называется, традиций.
4: Суеверия.
3: Три табу, и так далее. Что нельзя сделать, табу. Ковер

0: Спиной к манежу нельзя.
1: Так.
0: Ключи на стол ложить нельзя.
1: Угу.
0: Потом, что семечки щелкать в цирке нельзя.
1: Ну, правильно, потому что что? Уборщица, самое главное, нас всех погонит тряпкой.
0: Нет, нет, нет. Я
1: обобщу. Сами будете убирать.
0: Обобщу все. Их много, их десятки суеверий. Не буду все как бы озвучивать.
1: Короче, уважительно именно к манежу надо.
0: Да, это уважение. Первое. Я обобщу. Просто не будет зрителя, не будет сборов. В общем, скажем так, работа, ну, под откос.
1: Чудненько. Так, есть ли какие-то...
2: У нас есть билеты. Надо разыграть.
1: Да, у нас, смотрите, целых 4 билета. У нас каждый билет на 2 человека. Соответственно, у нас, так как 2 выхода с нашим интервью будут, будет с ребятами, с представителями циркового искусства. Вот прямо сейчас они репетировали, всю ночь не спали.
2: Вопрос,
1: Дмитрий,
2: да,
1: Дмитрий и Артем репетировали вопросы. Итак, первый вопрос, ответ на который нужно отправить либо в наш Телеграм, либо на наш Макс 927-522-101.5. Дмитрий, будьте добры.
0: Мы даем какое-то время, потому что люди
1: у нас
0: могут...
1: будет музыкальная пауза, естественно,
0: да,
1: конечно.
0: Потому что люди могут чем-то воспользоваться. Хорошо, вопрос...
1: А кто первый пришлет правильный ответ, тот, соответственно, забирает билет. Да.
0: Да, давайте на скорость, как бы, потому что можно подсмотреть, где сейчас время-то какое. Можно везде залезть, поглядеть. Вопрос первый. Как называется ведущий в цирке? Его цирковое... название.
1: Не тамада, я напомню. На всякий случай. На всякий случай.
2: 927-522-101.5, друзья. Пишите, кто первый правильный ответ даст в телеге или в Максе, тот и получает сразу парочку билетов. Мы же продолжим беседу. У нас будет еще один розыгрыш, еще одна пара билетов. Ну и, соответственно...
1: Продолжение нашей беседы.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
3: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
7: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
8: Авангард спецодежда Волгоград. Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда Волгоград. Думаем о безопасности. Волжский. Проспект Ленина 232А. ТЦ «Малина», второй этаж.
9: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
10: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
11: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная сокороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62

0: как раз это.
1: Итак, ребят, продолжаем беседу на тему цирка, конкретного цирка, который находится у ТРК «Волгамолл». И буквально с 19 июня начинается первое представление, и поехали аж до 5 июля, у вас будет возможность, соответственно, туда сходить. Напоминаю, что есть люди, которые будут вас там радовать, мы уже с ними на связи. Конкретно здесь у нас в студии Дмитрий, который является клоуном, коверным клоуном высшей категории. Дим, еще раз привет.
2: Здравствуйте.
1: Да, и, соответственно, Артем, воздушный гимнаст, он же эквилибрист, человек, который знает, что такое баланс на стульях и не только. На самом деле, мне кажется, что, стулья — это лишь один из вариантов и элементов, да, это, например, предметов, которые можно...
3: Гимнаст. Ты на чем только не балансировал, да, Артем?
4: Ну, в основном стулья.
3: Стулья в основном.
1: На чьих-то нервах балансировал, был такой.
4: Бывало.
3: Это еще со школы, что ли, да? Что было в классе, да, на том и балансировал. Почему именно стулья?
4: Цирковой жанр такой, так как-то сложилось.
3: Стулочный? Есть специальный стуловой, стульный, стуличный.
2: Пусть это останется интригой. Когда зрители заинтересуют, пускай они приходят, и они увидят, пускай это будет сюрпризом.
1: Хорошо. Вопрос тогда, смотрите. Как попасть, вот как изначально люди попадают в цирк? У нас есть такая вот статистика, что чаще всего...
3: Из династии.
1: Это династии.
2: Нет.
1: Нет? Как?
2: Нет, вот я про себя скажу, как клоун, я с 10 лет этим занимаюсь. Цирковой народный коллектив сначала поступал.
3: Ну, то есть это как в кружок вы куда-то записались?
2: Ну, не кружок это, да? Знаете, кружок это кружок. А это народный коллектив. Раньше еще в советское время присваивали звание народному, и нужно было его защищать, ну, каждый год.
3: Ага.
2: Поэтому как бы я вот в народном коллективе цирковом, это мощная такая структура. Занимался сначала тоже эквилибр на моноцикле, на велосипеде, и потом все-таки перешел в жанр клоунады. Угу. И вот уже, честно говоря, сколько? Ну, 45 лет этим занимаюсь, да.
3: Прикольно. Со стажем. Прикольно. Так, Артем, а у вас?
4: 16 лет профессиональной работы.
3: Ну, а ты как с чего попал? Начинал? Да.
1: Да.
3: Как так вышло, что ты оказался в цирке?
4: Если брать с самого детства, то просто прыгал по деревьям, лазил по крышам, по водосточным трубам.
3: И однажды водосточная труба привела тебя в шапито.
2: Фулюганил, короче.
4: И вот так вот попал в цирковой коллектив. У нас открылся там небольшой коллектив цирковой. И все. Пошло-поехало, как говорится.
3: Прикольно. То есть у тебя было два выбора, да? Либо в детской комнате милиции стать трудным подростком, либо артистом. Ты выбрал, слава богу, второе.
4: Да.
3: Отлично.
1: Ну, прыгать по деревьям,
2: друзья,
1: это не уголовно.
2: Можно я сейчас вкратце про акцию скажу?
3: Ну-ка.
2: Да-да. Вот хочу заинтересовать нашего зрителя. Вам будет это очень интересно и, ну и выгодно, скажем так. Значит, у нас существует в цирке такая акция в городе Волжском.
3: Угу.
2: Покупаете два билета, третий билетик вам в подарок.
1: Прикольно.
3: Включился Буба немножко.
5: Конечно.
3: Сейчас включился Буба. Поэтому, друзья, значит, смотрите, да, можно выбрать любую пятницу, субботу, воскресенье в промежутке с 19 июня по 5 июля. Правильно? Именно
2: да,
3: в эти
2: да,
3: даты,
2: да.
3: В эти дни будут проходить представления. По субботам я смотрю еще и дважды в день. Да, два представления в день. В 13.00 и 17.00, как правило. Так.
1: Помимо «Черной пантеры», мы так понимаем, что есть что-то белое.
2: Да, белые у нас. Белая лиса есть.
1: Белая лиса.
2: Да, лисы, песцы, собаки интересные. Ну, в общем, много еще чего.
1: Угу.
2: Конечно, да.
3: Так, а люди что делают? Вот животные, понятно, это всегда... такой момент привлечения. Чем заняты люди? У нас, получается, есть коверный клоун,
1: силовик,
3: у нас есть эквилибрист.
1: Я бы на силовика посмотрел.
2: Да, силовой жонглер, экстрим, шоу. Он, я же говорю, он с шеей гнет арматуру, кидает гири и все прочее.
1: А есть вот эта работа со зрителем, знаете, когда я видел, как прикольно иногда силач выдергивает кого-то из...
2: Выдергивает кого-то, да. Мужчину дает ему, чтобы он убедился, что это настоящая арматура.
1: Потому что никто не верит никогда.
2: Да, невозможно согнуть. Есть такой факт, да.
1: Прикольно.
2: Ну, естественно, у меня работа со зрителем, интерактив есть полно. У меня детки, взрослые, все у меня как бы участвуют. Удивляют. У нас артисты удивляют зрителя. У нас вот, допустим, воздушная гимнастка тоже, она же и дрессировщица. Она из-под купола цирка падает вниз головой почти до самого манежа. То есть это очень такой... Зал кричит просто.
1: Ну
2: стонет
1: да,
2: от страха.
1: Получается, что огромное количество адреналина люди получают, а также серотонина и других гормонов удовольствия, и, соответственно, потом могут прийти повторно. Бывает такое, что приходит повторно?
2: Конечно. В прошлом городе, в Камышине мы работали, люди на 2-3 представления приходили.
1: Прикольно, круто. Да. Вот. Значит, у нас есть парочка билетов для тех, кто в Волжском готов прийти на представление.
3: И мы слушает готовы... Волгоград FM, да, в прямом эфире, обладает самой высокой скоростью реакции.
1: Да, нам нужно задать вопрос. Соответственно, я так понимаю, что Тёма готовился. Вот, прямо сейчас. Кто первый ответит на Максом или в телегу 927-522-1015, тот и получит еще парочку билетов.
4: Да, у меня такой вопрос. Кто в цирке самый главный, веселый, озорной, забавный? Кто вашим смехом избалован? Скажите, друзья, кто же
3: кто
4: это?
3: Кто же это? Mm-hmm. Кто же это? Отправляем ответ на этот вопрос на чудную загадку детскую, на наш 927-522-101.5. Это либо телега, либо Макс.
1: Да. Значит, что еще мы не сказали? Давайте вот еще раз напомним, что где находится непосредственно?
2: Цирк находится на площадке «Волгомол».
1: Угу. ТРК «Волгомол» — это непосредственно в Волжском. Да. Соответственно, начнет работать он с 19 числа. Точно люди будут думать, что сейчас, может быть, можно сходить. С 19 числа вы уже там расположились, все уже готовы.
2: Да, цирк уже сегодня поднимут купол, скорее всего. Угу. Начало в пятницу 19-го в 18.00.
3: Угу. Да, приходите. У нас, кстати, есть традиция. Мы обсуждали ваши цирковые традиции. У нас на радио тоже есть своя традиция. Все гости, которые успешно прошли наше интервью на весь город, на весь Волгоград и Волжский, чтобы было и там слышно тоже, нужно крикнуть название нашего утреннего шоу 3-4. Соответственно, с нашей поддержкой вместе с нами вчетвером. Да. И
1: 3-4! Ну, почти крикнули.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Погода на Волгоград FM.
5: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прямо сейчас мы расскажем вам о погоде на ближайшие сутки. Записывайте и запоминайте.
3: Итак, в Волгограде облачная с прояснением погода. На данный момент плюс 24. Дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается, по прогнозам синоптиков. Что ожидается? Ожидается повышение температуры до отметки в плюс 26 днем, понижение температуры до отметки в плюс 15 ночью. И, соответственно, завтра в четверг тоже облачная с прояснением погода. Плюс 29 днем и плюс 18 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
6: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Волгоград FM.
1: Рубрика «Живи с этим». Ребята специально для вас подготовили интересные факты. Ну, конечно, интересны они для нас. Так сказать, за эфиром-то можем даже друг с другом поделиться. И даже, возможно, немножечко поржать, если это вызывает у нас смех. Иногда как будто бы даже и другие эмоции тоже присутствуют.
2: Так, да, внимание. Но у вас выбора нет.
1: У вас нет
2: выбора. Потому что за вас этот выбор делаем мы.
1: Итак, внимание.
2: Фактов, которые стоит озвучить. Итак, первый любопытный факт. Французский писатель и юморист Альфонс Алле за четверть века до Казимира Малевича создал картину под названием «Битва негров в пещере глубокой».
1: Это название.
2: Да. Соответственно, возможно, кто-то из вас, наши пытливые слушатели, уже предположил, да, как выглядит эта картина.
1: Да.
2: Это черное полотно почти квадратных пропорций. Просто полностью черное полотно.
1: То есть Малевич, по сути, украл идею?
2: Ну, возможно. Также он почти на 70 лет, этот же Альфонс Алле, предвосхитил минималистическую музыкальную пьесу, состоящую из одной лишь тишины. Своим аналогичным, значит, что состоит известное произведение, да, которое состоит из тишины, это Джон Кейдж. А, соответственно, у Альфонса Алле, у него было аналогичное произведение, которое, естественно, было раньше произведения Джона Кейджа. Он назывался, это произведение называлось так: «Траурный марш для похорон великого глухого».
1: Весьма любопытный был мужчина. Посмотри, какой хитрец, а? Вот дает тоже, да? Весьма любопытный был мужчина.
2: Да, но вот единственное, видишь, не успел хайпануть. Получается, придумал-то раньше идею.
1: Да.
2: Но не попал в реки, как говорил бы Ильнур на своем молодежно-зумерском языке.
1: Но нишевый был для своего времени.
2: Есть такое, да.
1: Хорошо, ты сказал, что ах, какой был мужчина, да? Прикольно.
2: Почти.
1: Значит, есть еще один мужичара. Прям мужичок. Короче, в 1838 году, тоже те же годы, да, плюс-минус, французские войска вторглись в Мексику, и в сражении с французским войском ранение получил главнокомандующий мексиканской армии. Его зовут, ну, записывайте, Антонио Лопес де Санта-Анна. Через дефис. Пуля, короче, перебила ему лодыжку. Соответственно, врачам пришлось реально ампутировать часть ноги.
2: Ой,
1: да. Но генерал любил всего себя. Настолько сильно, что решил приказать похоронить свою ногу со всеми военными почестями. И эти похороны реально состоялись. Караул, стрельба в воздух, венок.
2: Подождите, а его хоронили в башмаке, правильно? Ну, ногу.
1: Ну, наверное. Ну, не просто же так.
2: Не громко.
1: В сапоге, да? Прям в каком-нибудь военном, может быть. Да.
2: А я правильно понимаю, был веночек с ленточкой, с надписью, типа, от левой лодыжки?
1: Для правой.
2: Да, для правой.
1: Ребятки, ну вы поняли, что немножко черного юмора не помешает. Нам надо смеяться и над этим уметь. Тем более, это было давно и неправда. Вот такая история. Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101,5. Для слушателей старше 12 лет.
2: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском
7: 205-255. Бизнес-среда.
1: 17 июня 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Токарев, адвокат Адвокатской палаты Волгоградской области, член Федерального союза адвокатов России.
7: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Нейрокод с Радиком на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ФКП «Росгосцирк».
2: Да, друзья, можно звонить 39-101-5. У нас есть та самая загадка в виде песни, которую стряпал наш ИИ, наш искусственный интеллект. Вот прямо сейчас можно звонить 39-101-5, чтобы выиграть, внимание, что сразу два билета, два пригласительных в цирк, который с 19 июня по 5 июля непосредственно представляет вам свои представления.
3: Представляет представление.
2: Немножечко тавтологии не помешает, иногда надо. Новосибирский цирк «Шапито УТРК» «Волга-Молл» в городе Волжском. Гастроли с программы «Хищника принцесса цирка 0+». Соответственно, два билета у нас есть. Мы хотим их вам отдать, но не просто так. Разгадать нужно тайну этой песни, которую мы сейчас вам поставим. Итак, внимание, кто на связи? Алло, привет.
3: Доброе утро. Алло.
2: О, ты смотри, что-то у меня.
3: Ку-ку.
2: Зависла кнопка один.
3: Ку-ку, мой мальчик. Сейчас, секундочка.
2: Ага.
3: Секундочка, волшебство.
2: Во, вот. Привет.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
4: Роман.
3: Ром, приятненько. Ты рановато, конечно, немножко включил радиоприемник погромче. Хочется поболтать.
4: Все убрал.
3: Эхо. Ром, ты где-то едешь, судя по звуку, правильно?
4: Еду, да.
3: Так, скажи, пожалуйста, любишь ли ты цирк? Давно ли ты там был?
4: Я уже не помню. Дети сходят. Если выиграю, конечно.
3: Ну, но надо тут... быть поувереннее, Роман.
2: Да, мы тут...
4: Я уверен, я выиграю.
3: Мы
4: вы мне поможете, я знаю,
3: верим.
4: Вы меня не бросаете никогда.
2: Это уже давление на судей. Здесь уже мы как будто бы немножечко сразу в ответственность тоже какую-то вступаем перед, казалось бы, твоим выбором. Давай прямо сейчас, короче. Мы тебе предлагаем сделать погромче приемник. Мы тебе сделали, соответственно, полностью потише. В нашем эфире тебя и того самого... звука не будет, кроме, ну, так сказать, в режиме моно. Итак, внимание, поехали. Что загадано сегодня в этой песне?

0: бачок.
1: Ну, мне кажется, в принципе, уже после розового бачка уже было понятно. Все, делай потише, Ром.
2: Верно, да?
3: Да, да. Что скажешь?
2: И поросенок, это? Наверное.
1: Абсолютно верно. Спасибо, что не назвал его свининой.
3: Поздравляем тебя с победой. Она была чистой победой, как и розовый бачок у этого свинешечки. Давай прямо сейчас отметим победу, прокричав название нашего утреннего шоу. 3-4 максимально громко.
2: 3-4.
3: Мы тебя не бросили, видишь?
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.

на Волгоград FM утреннее шоу.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101,5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600-06-81. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Не жди отпуска. Аквапарк Акватория – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Прямо сейчас продолжаем исследовать мир новостей, друзья. Ну, хоть и четвертый час, но мы не устали. У нас огромное количество сил и энергии. Вот, Дина при всю колбасит, трясет. Она говорит, я готова выйти. Рок-н-ролл.
1: Да уж. Тем более, новости у нас такие шикарные.
0: Вообще жесть. Просто
1: мы
0: сидим.
1: Просто из заголовков.
0: Хоть сам придумывай, серьезно.
1: Женщину, которая купалась в реке, укусила рыбу. Мы такие, вау.
0: Да,
1: вот
0: что из этого делать?
1: Событие.
0: Непонятно. Ну, давай я скажу свою
1: новость. Давай, у меня тоже есть.
0: Короче, Токио. Угу. Квартира за 5,5 миллиона долларов продается. Угу. Риэлтор, соответственно, снимает рум-тур.
1: Так.
0: Ну, то есть, ну, как бы все, чтобы продать максимально. Это она бы действительно большая квартира на довольно высоком этаже какого-то суперкрутого небоскреба. Вот.
1: Случайно снял себя в зеркале, а он не одет?
0: Вот насчет случайно снял. Прикольно.
1: О, так.
0: Во время рум-тура по элитным апартаментам зрители, которые этот ролик увидели, а это большое количество людей, теперь уже и я, увидели странного персонажа в грин-скрине, то есть в полном зеленом костюме, ну, как вот, знаешь, Человек-паук, только зеленый.
1: Он изображал чего-то там.
0: Он, значит, помогал открывать двери, вот, окна и так далее.
1: Чтобы его не было видно, да?
0: Чтобы его не было видно, да. Однако он был виден. Так, короче, оказалось, это помощник, которого должны были удалить на монтаже, но автор ролика честно признался, что просто не знает, как это сделать, поэтому опубликовал видео с зеленым человечком, который открывает разные, значит,
1: то есть
0: там,
1: проще
0: шкафчики.
1: Было просто нарядного мальчика поставить, который бы,
0: наверное,
1: красиво открывал все двери.
0: Ну, для тебя мальчик, для меня девочку.
1: Ну,
0: давай,
1: хорошо.
0: Так, мальчик, зачем мне мальчик?
1: Двери каждый раз две, да? В шкафу две двери. Там,
0: да,
1: еще,
0: да, прикольно.
1: Две двери. Можно было, вот, чтобы порадовать и тех.
0: Я тебе покажу, это тоже действительно выглядит прикольно. Так вот, может быть, это как будто бы даже задумка автора.
1: А так просто чел в зеленых колготках.
0: Вообще во всем зеленом. Колготки на голове в том числе. Короче, это смешно выглядит. Вот, и как бы получилось действительно довольно, ну, видишь, хоть и кринжово выглядит, но можно прям реально эту идею взять
1: такого,
0: на заметку.
1: Он начал за умного, да? Мол, типа, у нас будет супер крутой фильм.
0: Да, да,
1: смотри. Анимированные все дела.
0: Анимированные, да,
1: супер крутой. Да, все, заморочился, он же пошил этот костюм.
0: Из зеленого, да, мы удалим потом.
1: Нашел.
0: Легко.
1: Но забыл погуглить, как это удалить. Вау. Вот. Ну, благодаря этому, зато, возможно, он и продал эту квартиру, потому что, во-первых, количество просмотров из-за этого, ну, небольшого зеленого казуса.
0: Зеленый казус, так тебе это называется.
1: Скаканули. Так, у меня есть тоже забавная новость. Значит, история о собаке.
0: Давай.
1: Китай. Тоже из Азии новость прилетела. Китай, и в Китае есть собака, она служит в вооруженных силах, соответственно,
0: прикольно.
1: Китая.
0: Угу.
1: Вот, и,
0: майор Рекс.
1: Да, она, соответственно, принимала участие в учениях. Ну, она, естественно, ей об этом не сказали. Она отрабатывала, как будто так и было в жизни.
0: Так.
1: Животное отрабатывало спасение на воде. Оно бросилось в воду, увидело утопающего, бросилось в воду, буксировало за собой спасательный круг, подплывало к якобы утопающему человеку.
0: Прикольно.
1: Но стоило ей только понять, что мнимый утопленник — это вообще-то ее тренер. Mm. Она такая, здрасте, я в курсе, что ты умеешь плавать. Она плюнула на него, на спасательный круг, развернулась и, да, погребла к берегу.
0: Нормально.
1: Она такая, оно мне надо, вот это вот, тоже мне. Отстойный пранк, сказала она ему, развернулась и направилась к берегу.
0: Прикол.
1: И вот, пришлось героине этой истории дополнительно отрабатывать действия по спасению на водах, но, естественно, она справилась, все, ей поставили плюсик, я не знаю, лайк,
0: нормально,
1: звездочку,
0: нормально,
1: в аттестат, и поехала она дальше.
0: Да, учитесь сами плавать, ребятки, чтобы
1: актерское не... мастерство, от двойку надо поставить по актерскому мастерству тренера.
0: Опять же.
1: Это он плохо справился, а не собака.
0: Да, странно, что тренер не находился при этом, например, на берегу.
1: И говорил, ты молодец, давай.
0: Да, от какого-нибудь, ну там, допустим, левого человечка.
1: Ну, не жалко.
0: Ну, например, в зеленом костюме из Японии. Ладно, ребятки, все, с вами была Дина Косичкина.
1: И Олег Шарапов.
0: Запомните эти имена, потому что завтра мы снова будем вас
1: возможно,
0: этими...
1: Возможно, мы завтра сами не вспомним.
0: Все возможно, ребята. Сами понимаете, время такое. Короче, всем пока. Лёха Карпову передаю микрофон. До встречи завтра.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колодина, в эфире новости. Промышленная кооперация России и Узбекистана выходит на новый уровень. Как заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, для этого создается необходимая инфраструктура, включая совместные технопарки в Ташкентной, Джизакской областях и промышленный парк в Навои. Также продолжается строительство вагоностроительного кластера и сборочных цехов для коммерческих автомобилей. Минздрав России расширил перечень медицинских и фармацевтических специальностей, добавив более 15 новых направлений, включая медицинскую психологию, кинезиореабилитацию и нутрициологию. С 1 сентября будущего года в список также войдет паллиативная медицинская помощь. Документ, который должен вступить в силу с 1 сентября текущего года, предусматривает сохранение специальностей бактериология, вирусология и паразитология до 1 сентября 2028 года. Для специалистов со средним профессиональным образованием добавлены медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело. В Красноармейском районе Волгограда задержаны похитители питбайка. 21-летняя волгоградка обратилась с заявлением о том, что неизвестные лица похитили припаркованное около ее дома мототранспортное средство. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции по взаимодействию с коллегами были установлены личности злоумышленников. Ими оказались двое братьев в возрасте 42 и 50 лет. Содеянные фигуранты сознались. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законным владельцам. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведении, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградская область приняла первые 590 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья. В целом регион получит 845 миллионов рублей на реализацию данной программы. Большая часть денег будет направлена на покупку квартир в строящихся домах для переселенцев. Остальные средства уйдут на выплаты компенсаций. Деньги на переселение будут направлены в Волгоград, Волжский, Камышин, Среднюю Ахтубу, а также в Палласовский, Суровикинский и Градищенский районы области. Новое жилье получит свыше 1000 человек. В пришкольных лагерях вновь проводят мероприятия для обучения детей пожарной безопасности. Как сообщает в Комитете образования и науки Волгоградской области, педагоги и сотрудники МЧС организуют занятия «Юные пожарные», «Опасно пожар», «Огонь не игрушка», «Как беречь лес», различные викторины и конкурсы. Более 3000 детей с ОВЗ этим летом отдохнут в Волгоградской области. Почти 2000 ребят проведут каникулы в загородных лагерях. Свыше 400 посетят специализированные смены, а 785 поедут на санаторно-курортное лечение вместе с родителями по программе «Мать и дитя». Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Сестра Нэнси в 1982 году написала гимн, который знал абсолютно каждый, ну, практически. Хьюджил и Сольта взяли этот голос и перенесли его в наши дни на танцпол, где афрохаус правит бал. А вместо старого ритма свежий бит, вместо прошлого настоящий. Джамайкин или же бам-бам называется работа. Напоминание, что хорошая музыка не стареет, ее просто переиздают для новых ног. И если этот трек не заставил двигаться даже в середине рабочей недели, то 17 июня явно не ваш день, друзья мои. Хотя, судя по ритму, он ничей не день, просто вот повод забыть о датах и календарях. Среда и Волгоград FM, соответственно, приветствуют всех тех, кто еще не сдался, и тех, кто сдался, но делает вид, что танцует. Давайте, в общем, сразу без лишних разговоров залетать в новый музыкальный час. Нас там ожидает мод с намеком на нас. Чуть ранее здесь Си, Шон Пол, Чип Рилс и на закусочку Two Colors Mad World. Делай громче, ну а я всем желаю нехорошего дня, замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте клевер34.ру.
7: Клиника «Эмпо».
8: «Эмпо»?
9: «Эмпо».
8: «Эмпо».
9: «Эмпо».
8: «Эмпо».
9: «Эмпо».
8: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7-й этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
11: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.
12: I'm here in silence in the night.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +26, ночью до +30.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
3: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.

0: Румба нырнула в подводный мир так, что обратно выныривать, кажется, не планирует. Там, знаете, вместо воздуха ритм, вместо рыбок люди, которые машут руками. И самое смешное, что под водой можно дышать, не задыхаясь, а наоборот, начать там жить. Underwater на 101.5 для тех, кто готов намокнуть без последствий. Кто пропустил, ищите в повторе на нашем сайте официальном gotfm.ru. Там можно найти последние отыгравшие 20 композиций. Ну, а мы двигаемся далее. Впереди у нас Steady Swims, Mr. Know It All, а также DJ Rehab и Pelican, Loco Loco.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 965006.
1: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО «Сетестал-Стройинвест».
2: Закон налогов. Бизнес-среда. 17 июня 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Андрей Токарев, адвокат Адвокатской палаты Волгоградской области, член Федерального союза адвокатов России. «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Ну а герой данной композиции перебрал абсолютно все. Таблетки, психолога, даже пару недель с кем-то другим. Не помогло. От слова совсем. Тогда он решил действовать радикально. Заказать себе новое сердце. Крэш Адамс на 101.5. Превратили сердечную боль в медицинский диагноз. И теперь каждый второй слушатель подозревает у себя ту же самую симптоматику. New Heart называется композиция. Если после нее все еще болит, значит, ну, пора уже и к врачу. Либо же финал этого часа, где нас ожидают Анна Нейклап и Али Фарбен, Supergirl, а также Алан Уокер и Изабелла Мелкман, Broken Strings.
1: Реклама.
2: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: Так в «Премьер-строй Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
9: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: FM. 101.5. Твое время.
1: 12 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
1: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Правительство России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщают РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном. Церемония подписания прошла в Доме правительства. Соглашение подписали главы Росатома Алексей Лихачев и министр промышленности в торговле Лаоса Малайт Хонг Камасит в присутствии премьеров обеих стран. Россия входит в мировой топ по дешевизне электроэнергии, доступности воды и климатическому потенциалу охлаждения, что важно для развития сектора дата-центров. Доступ к современным ускорителям, которые выпускает американская компания Nydia для России, проблематичен, так как зависит от решения Министерства торговли США. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия – одно из трех государств, которое развивает суверенный искусственный интеллект и обладает конкурентным преимуществами в этой области, включая возможности в атомной гидроэнергетике. В Волгоградском социально-педагогическом университете открылся тактильный сад, где с ароматными растениями знакомят на ощупь. Посетители могут трогать и вдыхать запах десятки эфирно-масличных трав, таких как чабрец, петрушка и различные виды мяты. В будущем коллекцию дополнят растения с приятной текстурой. Главная задача пространства – сделать ботанику доступной для всех, особенно для людей с нарушениями зрения. Экскурсии сопровождаются рассказами о травах и механизме выделения эфирных масел. Эксперты Центра экономических исследований РИА Рейтинг подвели итоги ежегодного анализа социально-экономического развития регионов. По информации специалистов, Волгоградская область вновь вошла по сумме показателей в топ-30 лучших субъектов. Согласно результатам научной работы, Волгоградский регион второй год подряд занимает 28-ю строчку. В исследовании подчеркивается устойчивость социально-экономического положения Волгоградской области и средняя динамика показателей. Такие данные говорят о благоприятной почве для развития бизнеса, надежных соцгарантий для населения и привлекательности субъекта для инвестиций среднего уровня и субсидий. Отмечается, что в первую тройку рейтинга входят Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В Волгоградской области стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский работник культуры». Стать претендентом могут граждане Российской Федерации с высшим или средним профессиональным образованием, готовые заключить трудовой договор с учреждением культуры в небольшом населенном пункте и отработать там 5 лет. Единовременная финансовая поддержка составляет 1 миллион рублей. Прием заявок на текущий год продлится до 15 июля. Проект призван решить проблему кадрового голода в глубинке по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель», о запуске которых объявлял президент России в феврале 2024 года. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер. Реклама.
4: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Процент налога.
2: Бизнес-среда на Волгоград ФМ.
3: На правах рекламы.
4: 12.56 в городе Грое, даже нет, вру, друзья мои, 12.07 в прекрасном городе Волгограде. Это бизнес-среда, да, как обычно, каждую среду собираемся здесь, чтобы поговорить о бизнесе, ну и вообще о разных подводных камнях. Но а бизнес это что? Бизнес это же не только идеи, да, и прибыли, это же еще и управление рисками. Так что, когда возникают какие-то споры, в такие моменты обязательно бизнес нуждается в адвокате. Вот сегодня об этом и поговорим. По традиции мой соведущий Евдоким Григорий, создатель и руководитель бизнес-клуба «Саммит». Гриш, привет тебе.
5: Приветствую вас.
4: А также у нас в гостях Андрей Токарев, адвокат адвокатской палаты Волгоградской области, член Федерального союза адвокатов России. Андрей, привет тебе.
6: Приветствую.
4: Сегодня, я так понимаю, говорим о том, как правильно адвокатировать, да?
5: Да, сегодня мы начнем с самого главного. Это юридические риски в бизнесе. Андрей, скажите, пожалуйста, а с чего, что сегодня чаще всего является поводом для привлечения руководителей бизнеса к уголовной ответственности?
6: Добрый день, друзья, всех приветствую. Значит, перед эфиром я провел небольшой опрос среди своих клиентов, друзей, бизнесменов, значит, и все, в принципе, у всех похожие вопросы. И я выбрал три самых основных вопроса. Значит, первый, вы уже его озвучили. Вот, коротко и по делу. Налоговые преступления. Это классика, самая распространенная история, когда схемы ухода бизнеса от налогов могут обернуться уголовным преследованием. Значит, второе. Мошенничество при неисполнении договоров. Также, например, это когда компания получила предоплату, потратила деньги на свои нужды и не исполнила свой договор перед другим партнером. Значит, и вот уже бывший партнер идет с заявлением не в арбитражный суд, а с заявлением правоохранительного органа. Даже бытует такая грустная шутка о том, что кто первый обратился с заявлением, тот и прав, к сожалению.
4: Да. Кто первый стал, того и тапки.
6: Да. Так точно. Третье, значит, это невыплата заработной платы. Тоже актуальная на сегодняшний день тема. Эта ситуация простая. Значит, у компании имеются деньги, но по каким-то своим причинам непонятным они не выплачивают сотрудникам заработную плату. Сотрудник обращается с заявлением в правоохранительные органы, и у следователя, у следствия, значит, остается только доказать этот факт и может дойти до уголовного преследования.
5: Да, ну, главное тут не как у Задорнова, да, одни делают вид, что работают, другие делают вид, что платят, да.
6: Да, так точно. Четвертое, значит, это коммерческий подкуп или так называемая взятка. Это когда руководитель дает деньги партнеру другой компании для того, чтобы выиграть тендер или заключить какой-либо контракт. И пятое, заключительное, я считаю, нужно отметить, это преднамеренное банкротство и вывод активов. Схема, которая кажется хитрой, на самом деле очень рискованная и плачевная. В общем, ничего сверхъестественного, все по классике.
5: Да, но самое главное, у каждого должен быть телефон адвоката в своей записной книжке. Скажите, где вас найти?
6: Меня можно найти, вбить в Яндекс.Поиске Токарев Андрей, адвокат Волгоград, и... коллегия адвокатов «Легион», там все будет видно.
5: Супер.
4: А главное, нужно помнить, кто не рискует, все равно, да, тот не пьет. Москва.
2: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
7: Реклама.
8: Последние кроссоверы G-Tour X70 Plus по специальной цене в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: В магазинах «Победа» напиток газированный сода йода, лайм и лимон 72,90 за 2 литра.
7: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
11: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
12: Тепло ли тебе, девица?
13: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
14: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.

0: Телефон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 16.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Бизнес-среда на Волгоград FM.
1: На правах рекламы.
2: 12:20 на часах. Тим Импала и Джонни Дракула. Вот так и в бизнесе, друзья мои, тоже наступают иногда такие моменты, когда ваши партнеры бывшие из вас начинают высасывать все соки. И вот здесь потребуется адвокат. У нас такой есть, кстати. У нас в студии Андрей Токарев, адвокат адвокатской палаты Волгоградской области. Привет еще раз.
3: Да, приветствую.
4: Да, и мы продолжаем говорить про юридические риски и хотели бы затронуть такую очень интересную тему. Это когда пришли к вам в офис с обыском. Андрей,
3: На самом деле тема интересная. Я всегда про нее говорю, потому что она болезненная, да, для всех предпринимателей, для всех бизнесменов. На самом деле к обыску подготовиться на 100% нельзя. Почему? Потому что ключевой момент – это человеческий фактор. Люди, то есть обыска всегда проводятся рано утром, правоохранители умеют их проводить. Обыска проводится у руководителя, у директора, учредителя, бухгалтера и в офисе или офисах компании. Значит, человек, когда приходит рано утром, на пороге уже стоят сотрудники правоохранительных органов. Человек, естественно, теряется.
2: Выбивает из колеи, короче.
3: Да, да, да. Давление на него оказывается. И тем самым в эти моменты сотрудники, будь то руководитель, всегда делают ошибки. То есть дают доступ к помещениям, дают доступ к своим телефонам, дают пароли от компьютерной техники. Вот такие ошибки чаще всего допускаются.
4: А должен быть звонок адвокату?
3: Так точно. То есть адвокат должен заранее подготовить. Поэтому я всегда советую: готовьтесь заранее, если почувствовали, что запахло жареным. То есть не стесняйтесь, позвоните мне, найти меня, опять же, можно в интернете. Я со своей командой могу приехать в любое время суток, если вам потребуется обсудить ту или иную проблему, то или иное, тот или иной вопрос, который вас интересует.
4: Угу. Так, а если вот, допустим, уже пришли, и на что нужно обратить внимание? Там, постановление, куда посмотреть, где, как говорится, написано мелким шрифтом, на что обратить особое внимание?
3: Да, и вот таких три момента я хочу, на которых акцентировать внимание. Значит, первый момент – это, естественно, сохраняйте спокойствие, насколько это будет возможно. Это не значит поддаваться, да, сотрудникам, действовать. Самое главное – надо разумно. Любое сопротивление только может усугубить ситуацию. Значит, прочитайте постановление, которое вам предъявил следователь. В фабуле данного постановления будет понятно, по каким основаниям возбуждено то или иное уголовное дело и за какими предметами, документами, электронной техникой пришли сотрудники. То есть, почему они проводят обыск у вас или в вашей фирме, в вашей компании. Второе, значит, сразу постарайтесь обеспечить участие адвоката. Значит, как показывает практика, если обыск уже начался, правоохранители умеют начинать эти обыска, то есть следователь или человек, который проводит обыск, может не допустить адвоката к данному следственному действию. Мотивирует это тем, что следственное действие уже началось, извините. Поэтому сотрудники компании, руководитель должны быть готовы заранее, опять же повторюсь, к данным мероприятиям, то есть к такому повороту событий, что обыск начался уже с утра сегодня. И третье, очень важный момент, это значит внимательно фиксируйте все происходящее, записывайте, какие документы изымаются, какие документы во что упаковываются, в каких помещениях проводится обыск, куда разбрелись сотрудники, что за сотрудники, присутствуют ли понятые. Значит, и тоже немаловажный фактор, если вы видите нарушения при производстве обыска, вы можете записать все нарушения, которые вы считаете нужным, также в протокол обыска, в пометке замечания.
2: Ну, вот такие моменты трудно сохранить. Хладнокровие, будем честны. И сразу такое сердечко тук-тук-тук-тук-тук-тук.
0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
5: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Только...
1: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
2: На правах рекламы.
3: 12.30 в Волгограде. И да, совершенно верно, вы Индия и компания абсолютно правы насчет композиции. Шаде танцевать все равно придется. Вопрос только где? В суде или же в кабинете адвоката? Вот, наймите хорошего и танцуйте спокойно. У нас такой есть Андрей Токарев в гостях у нас.
4: Это да. Я.
5: И мы продолжаем очень интересный разговор с Андреем. Мы вот тут говорили об обысках в предыдущем блоке. А сейчас мы хотим вот все-таки зафиксировать, для чего нужен адвокат бизнесу.
4: Значит, моя фишка на самом деле – это организация в совокупности проблемы, да, которая, то есть у бизнесмена есть какая-то проблема, она на самом деле намного глубже, чем…
5: Кажется сначала.
4: Да, то есть уголовная составляющая. То есть если копнуть, там все начинается с налоговой проверки и заканчивается, естественно, уголовным делом. Про фишку я хотел сказать. То есть я умею организовать и могу организовать именно комплексный подход к решению проблемы каждого бизнеса. У меня есть мои друзья, коллеги, знакомые, которые занимаются налоговым правом. У меня есть друзья, коллеги, знакомые, которые занимаются арбитражным судом, судами. И я как непосредственно адвокат, который квалифицируюсь на уголовном праве.
5: Соответственно, вы подключаете нужных специалистов и решаете проблемы клиента. А вот если мы сейчас расширенно говорим, какие это проблемы основные, которые вы можете решить сразу?
4: Ну, если основные проблемы, которые можно решить сразу, это, конечно же, чтобы не попасть под уголовную ответственность. Это самое основное. Если там арбитраж, какой-то гражданский суд, там будет выставлен штраф, то уголовная ответственность – это самое страшное. Человек может находиться в СИЗО годами и нести, то есть, наказание в виде заключения под стражу и... сами понимаете.
5: Поэтому лучше постелить соломку и записать сразу телефон Андрея Токарева в раздел «Избранное», чтобы одним нажатием можно было вовремя обратиться.
4: Да, значит, найти, еще раз повторяю, меня можно ввести в Яндекс.Поиске «Токарев Андрей, адвокат города Волгограда». Там будет адрес, там будет мой телефон. Вот как-то так.
5: Андрей, а подскажите еще, вот мы с вами разобрали несколько этапов и направлений, да, защиты в юридических рисках. Сейчас какие наиболее актуальные, с чем чаще всего к вам обращаются предприниматели?
4: Еще раз повторюсь, чаще всего обращаются с налоговыми преступлениями.
5: Угу.
4: Вот это классика.
5: Это основное.
4: Да, да.
5: Да, а вот решение каких-то споров между хозяйственными субъектами, это может привести к каким-то последствиям уголовным? Как тут?
4: Да, то есть, если, опять же, вернемся к началу эфира, я как ранее говорил, значит, кто первый написал заявление, тот и прав. Это вот такая грустная шутка. То есть люди идут не в арбитражный суд, а сразу пишут заявление. И правоохранители начинают активно включаться.
5: Да, и тут нужно быть максимально готовым.
4: Да.
1: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
2: Реклама. Доброго дня вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: 19 июня на Волгоград ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
2: Приглашаем вас в клинику клеточной терапии «Редженика». Мы запускаем естественное восстановление суставов с помощью ваших собственных клеток. К нам едут со всей России. Наш сайт redgenica.ru. Телефон 26 400.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
8: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». С 11 по 20 июня. Колбаса рубленная сокороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
9: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
10: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград ФМ.
13: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
14: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: 19 июня на Волгоград ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
11: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Россия входит в мировой топ по дешевизне электроэнергии, доступности воды и климатическому потенциалу охлаждения, что важно для развития сектора дата-центров. Доступ к современным ускорителям, которые выпускает американская компания «Найдея» для России, проблематичен, так как зависит от решения Министерства торговли США. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия одно из трех государств, которое развивает суверенный искусственный интеллект и обладает конкурентным преимуществами в этой области, включая возможности в атомной гидроэнергетике. Правительства России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщают РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном. Церемония подписания прошла в Доме правительства. Соглашение подписали главы Росатома Алексей Лихачев и министр промышленности в торговле Лаоса Малайт Хонг Камасит в присутствии премьеров обеих стран. В Волгоградском социально-педагогическом университете открылся тактильный сад, где с ароматными растениями знакомят на ощупь. Посетители могут трогать и вдыхать запах десятки эфирно-масличных трав, таких как чебрец, петрушка и различные виды мяты. В будущем коллекцию дополнят растения с приятной текстурой. Главная задача пространства – сделать ботанику доступной для всех, особенно для людей с нарушениями зрения. Экскурсии сопровождаются рассказами о травах и механизме выделения эфирных масел. Эксперты Центра экономических исследований РИА Рейтинг подвели итоги ежегодного анализа социально-экономического развития регионов. По информации специалистов, Волгоградская область вновь вошла по сумме показателей в топ-30 лучших субъектов. Согласно результатам научной работы, Волгоградский регион второй год подряд занимает 28-ю строчку. В исследовании подчеркивается устойчивость социально-экономического положения Волгоградской области и средняя динамика показателей. Такие данные говорят о благоприятной почве для развития бизнеса, надежных соцгарантий для населения и привлекательности субъекта для инвестиций среднего уровня и субсидий. Отмечается, что в первую тройку рейтинга входят Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В Красноармейском районе Волгограда задержаны похитители питбайка. 21-летняя волгоградка обратилась с заявлением о том, что неизвестные лица похитили припаркованное около ее дома мототранспортное средство. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции по взаимодействию с коллегами были установлены личности злоумышленников. Ими оказались двое братьев в возрасте 42 и 50 лет. Содеянные фигуранты сознались. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законным владельцам. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Если вы думали, что Понго — это про ремонт или же строительство, вы ошибались, друзья мои. Хотя, судя по тому, как этот трек въедается в голову, его можно использовать вместо клея. Рэвсиан собрал Рауль Алехандро и Вайскида в одной студии, и результат, как говорится, налицо. Микс из латинского флера и африканских ритмов, который не звучит как капитуляция, а скорее как что-то естественное. Понго он называется, слушали, запомнили, и можем смело двигаться далее. Посреди, между прочим, напоминаю, 17 июня. Впереди у нас, ну, во-первых, повтор рубрики «Встречка» в 13.15, а также Си Кали Минок, Dance Alone, Da Buzz появится с работы Dangerous. Из старенького это. Ну и из новенького Джон Саммит, раньше всех, Shades of Blue. Еще раз всем привет и классного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Строя фундаментальное. Выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
7: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С «Волгоград FM».
8: Спонсор ООО «Альфа-Дент».
9: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Доброе утро, доброе утро. Сергей, да, меня зовут. На такой вопрос. Не то что вопрос, что-то поделиться мнением. 2 месяца продаю машину, вообще ни одного звонка.
4: Что за машина?
3: По низу рынка. Туарег. Туарег FL. Ну, 15-й год.
4: Да.
3: Я так понимаю, сейчас рынок вообще стоит вторички, да? Что скажете вообще по поводу сейчас продажи БУ машин?
4: Я скажу так, что просто категория ценовая такая достаточно сложная. Почему? Потому что в этой ценовой категории у людей выбора достаточно много. Они в основном ориентированы на какие-то там определенные кредитные программы и так далее. Ну, то есть человек, который готов там потратить, грубо говоря, 2,5-3 миллиона рублей, он уже смотрит либо что-то новое в кредит, чтобы получить максимальное количество выгоды, ну и чтобы часть суммы не брать в финансовую нагрузку прямо сейчас, разложить ее на определенный срок. Второе, в этой категории транспорта очень много. То есть Туарег не единственный вариант за эти деньги. Там за эти деньги попадает достаточно много машин, а прямые конкуренты, те же самые японцы и так далее, очень неплохую конкуренцию составляют. И да, третий факт, это то, что у людей просто денег меньше стало. Люди начинают прижиматься. Мы все видим, что происходит, понимая, что у людей как бы денег остается все меньше, и, соответственно, смотрим на динамику, а она отрицательная. И по всем практически направлениям. Единственное, есть категории, которые шатко-валко двигаются, там в районе 800 миллион, и в самой дешевой категории, ну и плюс дорогие машины, которые люди заказ в основном берут, либо стараются вырубить какую-то

0: электричку из-под кого-то. То есть так вот навскидку время торговли автомобилем увеличилось практически вдвое за эти годы. Почему? Опять же, потому что рынок наполнился, очень большая конкуренция в цене 2,5-3 миллиона, потому что там китайцы поедают всю новую площадку, и народ на них смотрит уже, нифига себе, типа, аж это на гарантии, да еще и планшет на колесах такой. Ну и есть, конечно, люди, которые любят Европу, поэтому, ну, надо подождать и приготовиться к тому, что так быстро она не отскочит. Если хочется, чтобы отскочила побыстрее, либо обращаться к людям, которые занимаются перекупкой, выкупом автомобилей, но эта цена будет ниже плинтуса, и придется уронить еще тысяч на 200.
1: Это вообще не вариант, да, потому что там ценники вообще неадекватные.
0: Ну, если у вас есть возможность подождать, то...
1: Просто вообще тишина, то есть, ну, разговоры, ну, пару сообщений ни о чем. Ну, а все остальное перекупы как раз, да.
0: Ну, так вот, они и звонят вам пробить, типа, ну, что ты там, еще не помер? Ну, что ты там, еще не...
1: Это, у меня просто ради интереса подали жену, машину жены, а у нее Кулрей 5-летний, пробег меньше 50 тысяч. То же самое, одни перекупы.
0: С китайцами вторичными, там вообще история с недоверием вообще такая, что после гарантии их либо прямо удешевлять приходится, ну, то есть в среднем потеря около 30% от первоначальной цены. То есть если вы ориентируетесь на ценник, который у вас стоит сейчас в автоцентрах, не ориентируйтесь на это. Ориентироваться надо за то, сколько брали, и от этого 30% еще вычитать. Потому что люди думают, ага, моя машина сейчас стоит 3500, значит, я ее за треху замотаю, а брал за 2700. Не, от 2700 30% отьми, люди тоже считают, люди тоже понимают. И рынок вторичный, он как лакмусовая бумажка. Он быстро цены приземляет.
1: Слушайте, вы знаете, я вот по авитооценке сужу, в принципе, мы как бы в ней абсолютно, мне кажется, она так более-менее адекватно оценивает. Но это я просто так тоже хочу думать по поводу авитооценки. Мы не обращали внимания.
0: Я, честно говоря, не сталкивался сам в продажах с этим, но знаю, как бы, ребят, которые выставляют, там мы же работаем с этим агрегатором, и со Автору работаем, и с Драйвом работаем, и с многими другими порталами. В целом, сейчас, как бы, сам по себе агрегатор действительно считает более-менее нормально. Но, опять же, есть подводные камни. Он вам вычитывает хотелку. А сами факты продаж там же никто не вносит, за сколько он по итогу продал. То есть человек хотел продать, это допустим, да, за 2500, а продал за 2200. Он же не будет писать об этом, тот же Авито. Он же не будет писать на Автору, там еще где-то. Поэтому, да, есть специализированные ресурсы, может быть, к их помощи попробовать прибегнуть, сменить площадку. Ну, или на крайняк, да, если уж как бы идете на сделку такую и готовы потерять там в районе сотки сверх той цены, которую вы уже поставили, но можно пойти в трейд-ин, сдать на выкуп автомобиль. Это, как обычно, происходит быстро, но дешево.
1: Да мне не горит, это просто вот поделиться мнением, что вообще все стоит, и как бы, ну, и думаю, что вы мне скажете по этому поводу. А так...
0: Ну, цена-то сейчас... Вы за сколько сейчас примерно выставляете?
1: Ну, за 2600.
0: Ну, 2600 это объективно нормальная цена. Это реально нормальная цена, правда.
1: Причем я второй хозяин.
0: Ну да, согласен,
1: цена... Я продаю сам, понимаете? Вот, Кирилл, я сейчас, две секунды еще. Вот если я буду сейчас сам искать машину, это целая проблема, найти машину, кто хозяин, чтобы продавал, понимаете? Сейчас одни перекупы, сейчас, ну, тяжело найти. Зато как сам продаешь, все равно. Ну, то есть, вот это тоже момент интересный.
0: Ну да, да. Согласен, надеюсь, что после этого эфира объявление у вас оживится.
1: Попрет,
0: ага. Спасибо большое за звонок. Удачи. Следующий успеем еще принять. 39-101.5. У нас прямой эфир. Хотите дозвониться, дозванивайтесь прямо сейчас. Мы здесь обсуждаем автомобильные вопросы, различные темы, актуальные для автомобилистов, и конкретные машины тоже. Так что звоните, не стесняйся.
2: Да, может, кто-то хочет купить себе, кстати, да?
0: Можно, ну, сейчас... да. Слушай, ну вот, правда, хороший автомобиль, там, в цене до 3 миллионов рублей на вторичке, тяжело подыскать. Почему? Потому что очень много фейков, особенно среди популярных моделей. Есть же еще такая хитрость, знаешь, как бы многие компании, которые занимаются продажей и выкупом автомобилей, иногда закидывают дезинформацию. Ну что, типа, стоит машина, вот, допустим, интересная, она стоит по низу рынка, и обязательно появляется супершоколадное объявление, которое на себя перетягивает все внимание для того, чтобы сбить спрос с твоей машины. А по факту этой машины даже не продается. И люди просто звонят на какого-то бота там, я не знаю, просто на отсутствующий номер, пытаются, как говорится, оценить машину и так далее. Очень часто прибегают к таким фейкам, и с недвижимостью это вообще прямо рабочая схема. Постоянно напарываешься на подобного рода объявления. Звонишь, а тебе говорят: ой, да вы что, эту квартиру только что купили. Угу. Да не было ее там никогда, понимаешь? И машины этой тоже не было никогда. Они специально это делают, чтобы сбить интерес с одного объявления на другое, выставляя определенные ценники ниже рыночной цены. Вот если вы видите, допустим, мы только что обсуждали там Туарег, да, там 15-16 года, если вы видите ценник на этот автомобиль в 2 миллиона рублей, тут два момента. Либо она разбитая вся, либо у нее нечисто что-то с документами, перезалоги и так далее. Либо это фейк. Других вариантов быть не может. То есть не бывает ниже плинтуса. Так, срочная продажа в основном уходит только в свои руки. Всегда. Потому что вот если я срочно захочу продать машину, ну реально там дешевле на половину цены,
2: да, по-любому
0: я
2: пойду и
0: друзьям, я друзьям отдам, правда. Ну кто будет выкладывать на Авито или там во Втору подобного рода объявления? Желаем всем удачи, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Знаете, вода в этом треке — это метафора, а не повод для спасения. 2,5 минуты и ни одного моста. Просто нырять и плыть. Говорят, снимали это в реальный шторм. Я про клип в Лиссабоне. Но сами участники выглядят так, будто им вообще никуда не нужно. И это прекрасное ощущение, когда можно просто наблюдать, а не грести изо всех сил. BTS, новиночки Swim на волнах Волгоград FM. Ну а далее сладкие сны от J-Hope и Мигеля, Sweet Dreams. А также группа One Republic, Invincible. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
8: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
9: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 100.

0: Расставания бывают разным, друзья мои. Иногда это повод для грусти, иногда, чтобы купить еще одну машину. А здесь, чтобы потерять слух на бывшую. И это не метафора в стиле «не слышу голос разума», а буквально глухота, как такая суперспособность. Чем больше боли, тем громче звучит эта мелодия из нулевых. Фрэнк Монтан и Макс Бивер, «Signs You Left Me». Ну, а в финале часа совсем скоро нас ожидает Авалон Рокстон, а также Лёни и Каллум Скотт с композицией «Stay».
1: Реклама. Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Ты серьезно? Все потратил?
3: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Россия-АСЕАН в Казани и проведет торжественный прием в честь глав делегации, а также двусторонние встречи с зарубежными коллегами. 18 июня президент продолжит серию двусторонних встреч и выступит с заявлением для СМИ вместе с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. Запрет на импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 17 июня текущего года. Ранее Совет ЕС утвердил полный отказ от поставок СПГ с 2027 года, а трубопроводного газа с сентября того же года. По данным Евростата, в апреле текущего года Россия заняла 4-е место по стоимости импорта газа в ЕС после США. В ответ на эти ограничения Россия рассматривает возможность долгосрочного ухода с европейского рынка и переориентации поставок на Китай, Индию, Таиланд и Филиппины. В Волгограде готовят сквер памяти режиссера Станислава Говорухина. Подрядчик завершил прокладку подземных коммуникаций и монтирует систему автоматического полива. В настоящее время рабочие укладывают тротуарную плитку и ведут дополнительное озеленение с высадкой около 1000 деревьев и кустарников. Украшением сквера станут скульптуры самого режиссера, актеров его фильмов и известных киногероев, а также клумбы в виде киноленты. Ранее сообщалось, что 2-метровая бронзовая статуя Говорухина будет установлена на бульварной части проспекта Ленина от Аллеи Героев до улицы Комсомольская. Государству вернули участок берега Волгоградского водохранилища. Как пишут РИА Новости, в Городищенском районе надел площадью 1200 квадратных метров оказался включен в состав садоводческого некоммерческого товарищества. В суд был предъявлен иск, чтобы вывести из СНТ землю, которая находилась в границах акватории реки Волги. Инстанция поддержала инициативу надзорного ведомства. Ситуация остается на контроле. Как пишут РИА Новости, в природном парке Нижний Хоперский обнаружены новые популяции редких растений. В Кумужинском районе специалисты природного парка нашли новые места произрастания шпажника тонкого и любки двулистной, занимающие обширную территорию до 2,5 квадратных метров. Сотрудники заложили несколько новых мониторинговых площадок. Это позволит отслеживать состояние популяции и динамику их изменений, что необходимо для выявления факторов, угрожающих выживанию видов, и корректировки мер охраны. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Я слышал, что психологи советуют не читать между строк в переписке. Ёлка же советует вообще не читать мир между строчек и разрешить себе смеяться над собой. Там, где обычно ищут скрытый смысл, предлагается просто остановиться и оглянуться вокруг. Самая сложная часть, по версии песни, осталась позади. Огромный мир не надо анализировать. Можно же просто жить. Проще. И правда, проще. Еще раз всем здравствуйте, друзья. Среда продолжается 17 июня. Ну а впереди у нас Tokyo Hotel, California Nights. Посмотрим, да, на калифорнийские ночи. Чуть ранее не пойдем домой вместе с Медузой и Генри Камомайл. Don't wanna go home. И раньше всех, Эбен, Hello, оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. 19 июня на Волгоград FM. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
2: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО «Сэдэстанстроинвест».
1: В магазинах «Победа». Шашлык куриный охлажденный 249,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 16.
0: Реклама.
2: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Играй моими разбитыми струнами снова и снова. Хотя нет, порванными все-таки. Это вот фраза из песни и звучит как инструкция к самоистязанию, да? Но здесь это превращается в электронную колыбельную, под которой хочется закрыть глаза и покачиваться. Песня о том, как возвращаться к одному и тому же болезненному разговору, надеясь на другой исход и другой финал. Идеальный саундтрек для момента, когда, ну, знаете, в телефоне зависло сообщение без ответа. Broken Strings. Середине часа, знакомая ситуация. Правда? Ну, а далее «Моя Мишель», «На малиновой луне побываем», а также группа «Риальто», «No one leaves this discotheque life».
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Клиника Эмпо.
5: Эмпо?
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
5: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, которая сопровождала команду. Пострадали 6 человек, в том числе 4 детей. Всего в автобусе было 44 человека, 28 из них дети. Состояние пострадавших не уточняется. Всех доставили в больницу, их осматривают медики. В МИДе Беларуси в курсе инцидента. Дипломаты выясняют подробности. Об этом сообщили изданию «Спутник» в дипломатическом ведомстве. Ливни, град и шквалистый ветер накроют Волгоградскую область сегодня до конца дня, предупреждают в МЧС области. В отдельных районах региона порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на спасателей МЧС. Они призывают жителей быть внимательными, соблюдать правила безопасности, в частности, находясь в помещениях, плотно закрывать все окна и двери в непогоду. Машины не стоит оставлять под деревьями и шаткими конструкциями. При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по телефонам 101 или 112. На борту рухнувшего под Волгоградом легкомоторного самолета была 12-летняя девочка, дочь пилота, попавшего в реанимацию. Она также получила тяжелые травмы, пишет сегодня В1. Напомню, 13 июня легкомоторный самолет занимался авиахимическими работами на полях и совершил жесткую посадку в Чернышковском районе. СКР на транспорте завел уголовное дело за нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Пилота перевели в отделение сочетанной травмы из реанимации. Его состояние стабильное. Девочка в реанимации 7-й больницы в Волгограде. Состояние тяжелое, отмечает агентство. Почти 9 из 10 россиян поддерживают появление в России закона о наказаниях за домашнее насилие. Об этом рассказала газете «Ру» депутат Госдумы Ксения Горячева. Исследование провела социологическая компания Russian Field. Против принятия закона выступили только 6% опрошенных. Еще 4% затруднились с ответом. По сравнению с исследованием 2024 года, поддержка закона выросла на 1% пункт. Наиболее высокий уровень поддержки зафиксирован среди женщин – 95%, а также среди людей до 30 лет – 94%, пишет газета «Ру». Интерьер может усиливать либо гасить внутренний стресс. Об этом рассказала клинический психолог, гештальт-терапевт Валентина Липская. Если человек находится в тяжелом эмоциональном состоянии, испытывает хроническую тревогу, красивое пространство не заменит, конечно, полноценной психологической помощи, но может стать поддерживающим фактором для нервной системы. В комфортной среде стресс уменьшается. По словам специалиста, холодные и слишком яркие оттенки могут усиливать внутреннее напряжение. Теплые, природные, спокойные, чаще наоборот. Но многое индивидуально. Интерьер работает через личные ассоциации человека, отметила психолог, пишет газета «Ру». Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Я уверен, у каждого есть такой друг, который в любой истории про отношения заявляет, дескать, «Я знал, чем все закончится». Терри Свимс спел про него, но только с неожиданной стороны. Оказывается, быть этим другом тоже тоска. Ну, то есть предсказывать будущее, когда хочется просто жить, сомнительное удовольствие. В общем, это о том, как знание лишает радости открытия. Но я, друзья мои, вас не имею права лишить таких знаний, так что расскажу вам, что будет. Далее Боб Синклер и Кьеза, I Can't Wait. Чуть ранее здесь Кид Ларой, Джастин Бибер, Stay, и на закусочку Алек и Халид, Dive Into Me. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +26, ночью до +16.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Венгрия, туннель золотым светом, черные ангельские крылья и девушка, за которой герой бежит всю дорогу. Это я про клип, если что, снято в Будапеште режиссером, который делал клипы для Гарри Стайлза и Доджи Кэт. Представляете? А результат — видео, где каждый квадратный метр превращается в сцену, и весь мир это смотрит. Потому что у исполнителей 1,5 миллиарда причин не ошибаться в своем вкусе. Джон Кук и Ашер только что «Stand Next to You». А далее у нас на очереди Бруно Марс «I Just Might», а также Тейм Импала и Джини с «Дракулой».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Саша.
2: Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Не жди отпуска! Аквапарк «Акватория» — это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
4: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В Экспоцентре. 0+.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Возвращение в 70-е, где силуэт остается в памяти как образ с экрана. Тот самый момент, когда ты видишь человека и понимаешь все без единого слова. Этот трек, ну, знаете, про ту самую связь, когда не надо ничего объяснять, чтобы понять друг друга. Быстро, медленно, вверх и вниз. Вся ночь впереди ночи. И даже когда все вокруг горит, этот человек становится той самой веской причиной, чтобы остаться. Body Talk на 101.5, и тело говорит громче любых фраз. Айф Арбан и Рене Миллер. Только что оно. А прямо сейчас, друзья мои, я предлагаю вам окунуться, так скажем, в тень. Но все-таки жарко на улице, лет как-никак. Делать мы будем, конечно же, не одни. Так что The Rasmus in the Shadows понеслась.

Знаем, что любишь.

0: Сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворится.
1: 101,5.
2: Знаем, что любишь.

0: спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
1: Информационный конвейер.
2: Здравствуйте. Природоохранные ведомства выясняют причину массовой гибели рыбы в Волге вблизи плотины Волжской ГЭС в Волгограде. Берег снял один из дачников. Мужчина утверждает, что никогда такого не видел. Весь берег в тухлой рыбе – это берег СНТ «Энергетик». Сейчас рыба начнет разлагаться, сообщил мужчина, цитирует его, высота 102. В Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре отреагировали на произошедшее. Сообщили, что выясняют причины мора. Скоординирована работа уполномоченных органов. По результатам проведенных мероприятий, при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования. В городе Спутники Волжском раскрыта преступная группа, участники которой нападали на прохожих. В группировке состояли двое совершеннолетних граждан и трое подростков, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на СКР области. В мае участники группировки ограбили мужчину, который расклеивал объявления в одном из микрорайонов города. В июне трое фигурантов напали ночью на молодого человека. Избили, забрали наличные и мобильный телефон, откуда перевели часть денег на свой счет. Общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения. В сезон летних отпусков на крупных вокзалах в России активизировались мошенники, которые просят присмотреть за сумкой, напомнили в Народном фронте. Чаще всего злоумышленники просят присмотреть за сумкой пару минут, чтобы сбегать в туалет или кассу, а дальше несколько вариантов. Преступники крадут багаж доверчивого гражданина, либо инсценируют кражу вещи, за которые просили приглядеть. Расчет на то, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в полиции, предпочитает заплатить компенсацию. Также в сумке могут быть запрещенные предметы, что также позволяет мошенникам разыграть схему с шантажом, пишет «Новый день». Стриминговая платформа Netflix купила права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь». Об этом сообщает издание Deadline. Теперь сервис сможет добавить в библиотеку 8 и 9 сезоны мультсериала. Также Netflix и дальше сможет транслировать прошлые сезоны и все спин-оффы «Маши и Медведя». Как следует из нового соглашения, оно охватывает более сотни стран. Посмотреть новые сезоны смогут пользователи из Северной и Южной Америки, некоторых европейских стран, а также государств Азии и Ближнего Востока, пишет «Лента.ру». Звезды футбола удачно начали чемпионат мира 2026, пишет «Спортэкспресс». В очередной день Мундиаля Франция обыграла Сенегал 3-1, а Килиан Мбаппе оформил дубль. Команда Аргентины расправилась с Алжиром 3-0, причем Лионель Месси оформил хат-трик. Сегодня также будут играть звезды мирового футбола. Так, в 20:00 по московскому времени сборная Португалии, в составе которой играет Криштиану Роналдо, сразится с командой Конго. Ночью в 23:00 по Москве начнется матч между англичанами и хорватами. В сборной Англии играет форвард Гарри Кейн. За Хорватию все еще выступает 40-летний Лука Модрич. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
1: Информационный конвейер. Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Есть проблема. Разбитое сердце. Есть румынский диджей, который в 2К26 решил его чинить. Только вот в этом треке не предлагают суприклей и анестезию. Предлагают двигаться под ритм, пока думаешь, что же все-таки пошло не так. Герой смотрит на человека и хочет забыть того прошлого. Но по глазам читается тишина, а не благодарность. И в голове одна мысль: слишком поздно кого-то винить. Такая вот бытовая драма под танцевальную подложку, где осколки уже, к сожалению, не собрать. Но зато можно открыться и потерять голову. Чего я все-таки, конечно, не советую делать. Beyoncé. Продолжение часа Crazy in Love. Чуть ранее здесь Coldplay, Little Sims и Barnaboy, We Pray. А вот на закусочку Dave и Thames после коротенькой паузы. Танцы подождем. Rain Dance. Оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно. Клиника Эмпо.
5: Эмпо?
6: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
5: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
9: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.
10: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная сокороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
11: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
12: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
13: Спонсор ООО «Альфа-Дент».
14: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ОНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 38%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 29, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн, современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33, телефон 204-842.

0: Психологи говорят, если от человека кружится голова, это влюбленность. Если же кружится потолок, так еще и наклоняется, то это уже вертье от Avalon Rocks. Там трек о том, как ночь перестает быть просто ночью, а человек просто человеком. Цитирую, мы потерянные огоньки на мгновение. И вместо страха от этого состояния остается только желание нырнуть поглубже. В общем, музыка, которая звучит как головокружение, только без побочных эффектов. Ну и ну их, короче, да? Вертиго называется композиция. Далее у нас в Индии компания с новиночкой Шаде, а также Two Colors, Mad World. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: реклама. 19 июня на Волгоград ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО «Сэдэстанстроинвест».
7: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26 54 04. Склад 130 на Тулака.
10: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
11: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
13: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Знаете, когда Beat начатый в 2019-м наконец-то выпускают спустя 7 лет, это либо гениальный план, либо просто забыли в папке. В итоге микс из «Сделай это снова» и «Твои феромоны сводят с ума». Похоже, главная задача песни, чтобы никто не понял, на каком языке думать. Ну, а у вашего покорного слуги на этом все. Эфир продолжается с новым голосом Виталии Сотниковой. Ну, а я вернусь уже завтра в четверг, чтобы снова удивляться тому, как долго можно ждать релиза отличных композиций. Всем крутейшего вечера. Обнял, приподнял. До завтра. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: 19 июня на Волгоград FM. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
4: Приглашаем вас в клинику клеточной терапии «Редженика». Мы запускаем естественное восстановление суставов с помощью ваших собственных клеток. К нам едут со всей России. Наш сайт redgenica.ru. Телефон 26 400.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк».
9: Агат, покупай выгодно.
10: Ты серьезно? Все потратил?
11: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
12: В магазинах «Победа». Эскимо пломбир с грильяжем в шоколадной глазури «Мантиоса» 49.90.
13: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
14: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
15: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
16: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
17: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 91.5. Твое время 17:00.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Вооруженные силы Украины в Брянской области атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля. Юные футболисты ехали на отдых в Геленджик. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. В результате прицельного удара беспилотником самолетного типа погибла сопровождавшая команду женщина. Ранены 6 человек, в том числе 4 детей. Все пострадавшие госпитализированы. Остальных пассажиров автобуса отправили домой. СКР возбудил уголовное дело по статье «Теракт», передает РИА. 17 июня в Камышине суд на 2 месяца приостановил работу кафе «Евроазия», где, по последним данным, мог отравиться 31 человек. Все они употребляли роллы и суши из этого заведения. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что большинство пациентов заказывали готовые блюда 8 июня. 11 июня после первых сигналов об отравлениях в кафе побывала комиссия Роспотребнадзора, которая установила, что санитарные книжки у 16 человек персонала были оформлены с нарушениями, готовые блюда хранились вместе с сыром.

0: Великой Отечественной войны ограничат вход на Мамаев курган. В субботу, 20 июня, волгоградцы и туристы не смогут подойти к озеру Слез. Впрочем, ограничения продлятся всего полтора часа с 10:30 утра до полудня. В воскресенье всех автомобилистов, подъезжающих к главной высоте России со стороны улицы Рокоссовского, встретят дорожные блоки. Оставив машины на других парковках, горожане смогут прогуляться по Мамаеву кургану. На время подготовки и проведения традиционной акции памяти «Завтра была война» с 18 до 23 часов вход на мемориальный комплекс будет закрыт. Ветеринары рассказали, как помочь домашнему питомцу пережить грозу. В такой момент важно спрятать собаку или кошку в укромное место. Для кошки можно организовать домик, собаке можно обустроить место за лестницей или под столом. Также можно использовать специальные устройства для ушей, которые снижают шумовую нагрузку. И важно, чтобы хозяин был спокоен. Если он будет вскрикивать и подскакивать от каждого раската грома, животное тоже будет нервничать. Ветеринар Светлана Селицкая в интервью этому каналу также посоветовала с раннего возраста приучать собаку к резким звукам, чтобы пес к ним привык и не боялся. Доллар 72.14, евро 83.73.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Зона Феникса, мне кажется, в конце рабочего дня чувствует каждый из нас, потому что, ну, ты словно перерождаешься, ты уходишь от этого рабочего режима в обычный такой режим своей личной прекрасной жизни. Ну и Маршмелло и Portugal The Man нас немножечко уже начали заряжать. С ними мы начали, да, этот прекрасный наш вечерний эфир. В студии я, Виктория Сотникова. Если вдруг кто-то еще не знает, да, мало ли вы новенький. Вот каждый вечер мы с вами здесь по будням встречаемся, болтаем. У нас есть каждую неделю какая-то с вами теперь тема, и мы обсуждаем каждый день какой-то аспект из этой темы. И вы можете следить, да, за анонсами всегда в наших социальных сетях на Volgograd FM 101.5. ВКонтакте вы можете смотреть, писать комментарии под постом. И, кстати, активные из вас получат классный подарок. Вот, потому что мы любим, когда вы с нами разговариваете. И что значит? Вы теперь должны немножечко размять свои пальчики, да, сейчас будем танцевать, немножечко подпеть, чтобы разогреть голосовые связочки. Ну, мало ли вам с кем-то сейчас поговорить придется. Ну, может быть, вы просто хотите, да, выпустить что-нибудь, там, пар какой-нибудь, а может быть, радость у вас или еще что-то. В общем, лето, оно нас всех немножечко эмоционирует. Мы заряжаемся, живем, кайфуем. Все, не буду долго задерживать. Значит, переходим к нашему плейлисту прекрасному Ava Max, Kungs, это Feel Us London, и через пару минут Anotar и 54 Ultra с композицией Talk Show You, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
3: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
7: Обойная сила ждет всех за покупками.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
12: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
13: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
14: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +29, ночью до +18.

0: надеюсь, вы там немножко растанцевались, да, под Often Beach и Justin Jess с композицией Over You. И мы тут с вами теперь поболтаем. Немножечко каждую неделю я интересуюсь вашим мнением на какую-то тему. Мне всегда хочу, чтобы вот конкретно, да, каждый из вас вот сказал, вот, а что думает именно он на какую-то тему. Вот сегодня мы говорим про лучшую экономию, да, вот про разные варианты. И такое сразу, вот я прям сходу скажу, вот сколько я не разговаривала с людьми, со знакомыми, да, там, с друзьями и так далее, вот проверенный прям способ, если ты хочешь, да, вот начать как-то экономить чуть-чуть, да, подужаться, посмотри на свое питание, да, вообще, как часто ты где-то что-то покупаешь готовое и как часто ты готовишь, потому что буквально иной раз намного дешевле приготовить самому, поесть, да, дома, взять на обед, на работу домашнюю еду, там, еще что-то. И, кстати, у этого момента есть и другой положительный фактор, и это более здоровое питание, потому что вы сами выбираете продукты, вы контролируете, что вы едите, да? Вы выбираете то, что вы хотите, не ограничиваясь, да, каким-то выбором меню и так далее. И вы еще сразу, если заходить с точки зрения экономии, вы начинаете отсеивать вот эти все не очень полезные истории, не очень здоровые, да, которыми вот всегда штучки есть, которыми хочется себя побаловать. Но если, да, их убрать сразу, и ценник приятнее становится, и питание начинает выправляться, и вот сколько-сколько полезностей сразу. Поэтому, если вдруг вы еще не пользовались этим лайфхаком, то берите на вооружение. Ну, а мы пока с вами, ладно, вернемся немножечко в музыкальную историю. Будем слушать сейчас Брукс Экстиен, Медуза и Хенрика Мамилы. Через пару минут Аннабель Ингланд с композицией Get Busy, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
3: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре. 0+.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
11: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: нашей с вами голове столько всего разного происходит, особенно в конце рабочего дня, там столько разной информации. Вот Гриффин, Каскейт и Нула рассказали нам, да, спели композицию In My Head, что же там у них, оставим им. А мы, кстати, с вами, вот если говорить про нашу тему, да, про лучшую экономию, у меня есть очень такой неожиданный вариант, который сильно может помочь всем сэкономить, девчонкам, и, наверное, в частности, я сделаю такой акцент, но вам не понравится то, что я скажу. Парни, просто возьмите телефоны девчонок, удалите там все маркетплейсы и просто, девчонки, надо подержаться. Сначала будет ломать, да, ну а потом в конце месяца вы увидите, как много денег вы смогли благодаря этому сэкономить. Вот. Либо еще другой момент, и хотите, да, не делать какие-то спонтанные покупки, не делать вообще иной раз какие-то вот не необходимые покупки, просто, когда вам приходит зарплата, сразу, да, оставляем необходимую сумму, а остальное куда-нибудь убираем, да, на какой-нибудь счет, с которого нельзя трогать, с этого вклада или еще что-то, вот, и больше, ну, никаких трат не получится, все, вот вам, почему не варианты экономии. Ну, могут быть еще самые разные варианты, тут можно покрутить, но я думаю, идеи вы мои поняли, да, они жесткие, но, кстати, они очень работают, ну, еще работают, просто иметь цель в голове, и тогда точно соблазнов никаких не будет, и не ходить по магазинам, вот, ну, не ходить, не торговать своими глазами, вот, если глазами не будете торговать, ничто вас не будет соблазнять. Вот, но самое главное, что нас соблазняет, и дадим этому добро, это музыка. И впереди будем слушать BTS, Ellie Goulding и через пару минут Алан Уокер и Изабелла Милкман с композицией Broken Strings, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: «Авангард спецодежда Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время 18:00.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Визу и MasterCard постепенно выведут из оборота в России. Для этого национальная система платежных карт хочет снизить межбанковское вознаграждение по таким операциям, передает Интерфакс. С начала 2027 года ставка может опуститься до 1%, а с 2028 года до 0. В НСПК считают, что так банки смогут спокойно и без резких шагов отказаться от международных платежных систем. Visa и MasterCard ушли из России в 2022 году. Сейчас выпущенный российскими банками пластик не работает за рубежом, но продолжает действовать внутри страны. 12-летняя девочка, пострадавшая при

0: 16-летнюю жительницу Светлоярского района Волгоградской области будут судить за передачу банковской карты мошенникам. Девушка согласилась сделать это за вознаграждение. По версии следствия, в ноябре прошлого года школьница вступила в переписку с незнакомцем. Он предложил ей легкий заработок, и она согласилась. Вскоре на ее банковскую карту начали поступать деньги, которые мошенники выманивали у доверчивых граждан. Часть средств волгоградка оставляла себе в качестве оплаты за услугу, остальное переводила на указанные счета. Свою вину девушка признала полностью и раскаялась, пишет «Комсомолка». 27 июня, в День молодежи, в Волгоградской области традиционно введут сухой закон. День молодежи ежегодно отмечают в последнюю субботу июня. Запрет на розничную продажу алкоголя в этот праздник прописан в региональном законодательстве. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. Запрет не распространяется на общепит. Слово «преддверие» вызвало самые большие трудности с написанием у выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому в этом году. При этом, как передает агентство ТАСС, в задании был дан очевидный контекст. Например, в преддверии праздников или в преддверии выходных дней. Как рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский, эта ситуация свидетельствует о прямой зависимости грамотности от лексического запаса школьников. Эксперт подчеркнул необходимость больше читать и расширять речевую среду. Доллар 72.14, евро 83.73.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Вместе The Second Voice и композиция Let Me Be мы с вами входим, да, в этот седьмой час. В студии все так же я, Виктория Сотникова, и надеюсь, что вы также, да, находитесь на хорошем настроении, на хорошей волне. Потому что, ну, волна студии на 5 и так хорошо, а вот волна настроения должна быть соответствующей. Но если вдруг что-то с ней случилось, мы вам сейчас поможем, да? Немножечко пообщаемся с вами, поболтаем и будем вас вытаскивать. А тем более радуемся, что рабочая неделя все мчится к ее концу, да, к ее завершению, и выходные все ближе и ближе. Особенно, я не знаю, что это за неделя, но так много планов начинает появляться, особенно вот у меня на выходные прям одно, другое, третье, четвертое, пятое, столько вариантов разных появляется, ты уже думаешь, как все успеть, и я и туда хочу, и то хочу, и надо, и не надо, и так далее. Надеюсь, что у вас там все тоже хорошо, вы не скучаете. Ну и самое главное, здесь мы с вами еще и болтаем, поэтому если вдруг вы не писали свое сообщение, да, свой комментарий, то обязательно направляйте все нам, направляйте все мне, я тут прочитаю и расскажу, что же, да, что же вы мне написали. Может быть, я согласна, может быть, не согласна, да, давайте все вместе будем делиться своим мнением. Вот пишите про лучшую экономию, ну, можете, ладно, уже и на завтра, или на послезавтра написать, да, там у нас чуть другие темы, заходите в наш ВКонтакте, да, и посмотрите, что вас будет ждать. Ну, а пока сейчас прервемся, нужно размять наши пальчики, наши голосовые связочки, немножечко попеть, потанцевать. Будем слушать Инна и Рехаб, Usually Salt, и через пару минут клан Карусель с композицией Right, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM
2: 101.5. Реклама. Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Где купить обои в Волгограде?
7: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
8: Обойная сила ждет всех за покупками.
9: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
11: Ну что опять за рок-концерт в машине?
12: Да просто Мурзик сильно нервничает.
11: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
12: Мурзик, это же просто песня какая-то.
11: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

«Авангард». Телефон 200-202. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 38%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 29, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
3: Овны. Неплохой день для тех, кто не боится возвращения к прошлому, повторения пройденного и исправления старых ошибок. Тельцы. День начинается очень неплохо. Вы настроены оптимистично, уверены в своих силах и с энтузиазмом беретесь за любые дела. Близнецы. Безусловный плюс этого дня – это возможность быстро и без всяких усилий завоевать симпатии нужных людей. Раки. Успех в работе будет значительным и превосходящим ожиданиям. Вам удается не только добиться прогресса в делах, но и решить ряд проблем. Львы. Этот день складывается довольно неудачно. Вас угнетает унылая предсказуемость всего происходящего. Девы. Не все идет гладко, но вы не теряете уверенности в себе и правильно делаете, потому что сегодня она вам очень помогает. Весы. Будьте уверены в своей правоте. Те, кто пытается уговорить вас изменить точку зрения, заблуждаются. Скорпион. Эмоциональный фон дня неблагоприятен, поэтому радоваться жизни у вас не очень-то и получается. Стрельцы. Возможно, значительные перемены на работе, к сожалению, не в лучшую сторону. Держитесь. Козероги. Благоприятный день для проведения деловых встреч, обсуждения перспектив сотрудничества. Водолеи. Интересные перспективы открываются перед теми, кто готов к чему-то принципиально новому. И рыбы. Влияние позитивных тенденций сильно, но мелкие неприятности могут сбить вас с толку, если вы примете их близко к сердцу. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 74 06. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: до сих пор почему-то не знаете название этой композиции, то это была композиция Homey, и ее для нас исполнили Айола. Вот. Ну, а если возвращаться к нашей теме, буквально, да, последний аспект, наверное, затрону. Я, если что, говорю проверенные такие моменты на каком-то, на какой-то группе людей, да. Вот я поспрашивала, не поспрашивала, просто знаю, видела, писали вы, да, там, и еще кто-то рассказывал и так далее. В общем, такие наглядные прям примеры, проверенные, да, кем-то, как-то, может быть, мной, может быть, не мной и так далее. Смотрите, есть еще способ, значит, если у вас все плохо с финансовой грамотностью, ну, бывает такое, да, есть люди творческие, есть люди креативные, есть гуманитарии, есть технари, мы все очень сильно разные, мозг устроен вообще по-разному, вот, но и финансовая грамотность может быть просто не ваш конек, но у вас есть партнер, который финансово грамотный, все, просто отдайте деньги ему, доверьтесь, он распределит вас, ваш бюджет, да, распределит все средства так, как нужно, скажет, мы на это тратим, на это не тратим. Ну да, может быть не очень хорошо, где-то придется поспрашивать разрешение, подоказывать или еще что-то, но в навыке, какие потом навыки будут, да, они вам пригодятся в другом месте. Вот, ну и если не хочется, конечно, где-то как-то экономить, то можно просто работать больше и зарабатывать больше денег, но вот такой вариант тоже, да, не всем подходит, кто-то готов и поэкономить. Вот, поэтому если спрашиваете, да, вы про это, то вот почему бы и нет. И я знаю очень много пар, да, где женщины действительно, они вот такие семейные бухгалтеры, и там все прекрасно. У них на то откладывается, на то собирается, то покупается. И они находят там, они в целом, да, знаете, и туда ходят, и то покупают, и живут нормально. Но просто мужчины бывает такое, что спускают все тут же, как только приходят, или вот не понимают вообще, а вот это дорого, или можно где-то это же купить в другом месте, но там с более адекватным ценником и так далее. Вот, а женщина не анализирует все точно, как-то вот прям сразу в плоскость какой-то. Но опять же, не будем навешивать сексизма, есть и наоборот, есть не очень финансово грамотные женщины, но очень финансово грамотные мужчины, и поэтому, да, не уходим сильно в стереотипы. Поэтому давайте все, возвращаемся к музыке, будем немножечко расслабляться и не думать о каких-то сложных историях. Впереди нас ждут Джон Саммит, Альфа Арбан и Рене Миллер, и через пару минут Илли с композицией «Магнетик», поэтому оставайтесь на волне 101.5.
1: Реклама.
2: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
6: В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с четырьмя спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО
8: «Сэдэстастроинвест». Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
9: Агат. Продавай выгодно.
10: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
1: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
13: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: этой композиции мы с вами уже подходим к концу часа. Джон Саммит пил только что про Shades of Blue, а мы теперь должны с вами немножечко попрощаться. Вот тему дообсудили уже. В среду мы отработали. С вами остается только два рабочих дня, а потом выходные, лето в разгаре. Может быть, вы вообще в отпуске, вы не работаете, а может быть, вы работаете прямо сейчас. Может быть, вы вообще идете куда-то по делам, отдыхать, гулять, едете, не едете. В общем, столько разных событий происходит с нами каждую минуту, вот в один момент, да, столько разных людей, столько разных историй. И самое главное, я надеюсь, что вы на том месте, которое вот, да, приносит вам удовольствие, вы чувствуете, что это оно, и вы сейчас очень счастливы. Даже если иногда кажется, что что-то не так, и тучки сгущаются, но всегда можем помнить, что после любого дождя всегда есть солнце. Не знаю, почему вот я решила именно вот какой-то такой мысли, да, в конце прийти. Вот такая вот была почему-то интуиция сказать именно вот это, да. Вот порыв был такой. Надеюсь, что кому-то, да, кто должен был услышать эти слова, он их точно услышал. Но остальным, если вдруг вам пока не пригодились эти слова, просто, ну, запомните, однажды пригодятся точно. Все, да, уходим на музыкальные, да, паузы и будем слушать Тедди Свимс, Иман Бек и Юнатас. И через пару минут Токио Хотел с композицией «California Nights». Но а я вас всех люблю и говорю вам до завтра. Пока-пока.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. Реклама. 19 июня на Волгоград FM. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
8: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
9: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
10: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 400 000 рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк».
12: Агат. Покупай выгодно.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: его города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. МИД Белоруссии требует от Украины исчерпывающих объяснений в связи с ударом по автобусу с детьми. В ведомстве заявили, что расценивают эту атаку как очередной акт терроризма против мирного населения, сообщает РИА. Напомню, ВСУ в Брянской области атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля. Погибла сопровождавшая команду женщина, ранены 6 человек, в том числе 4 детей. 17 июня в Камышине суд на 2 месяца приостановил работу кафе «Евроазия», где, по последним данным, мог отравиться 31 человек. Все они употребляли роллы и суши из этого заведения. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что большинство пациентов заказывали готовые блюда 8 июня. 11 июня после первых сигналов об отравлениях в кафе побывала комиссия Роспотребнадзора, которая установила, что санитарные книжки у 16 человек персонала были оформлены с нарушениями, готовые блюда хранились вместе с сырыми продуктами, а журналы «Фритюра» просто не велись. В отношении владельца составлен административный протокол, пишет «Высота 102». Найденную во дворе дома в Волгограде фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны обезвредил пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС. Как сообщили в региональном управлении МЧС, опасную находку сделали 11 июня при проведении земляных работ на территории частного домовладения в Дзержинском районе Волгограда. Пиротехники вывезли бомбу на безопасное расстояние и уничтожили ее методом подрыва. В Волгограде в связи с мероприятиями к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны ограничат вход на Мамаев курган. В субботу 20 июня волгоградцы и туристы не смогут подойти к озеру Слез. Впрочем, ограничения продлятся всего 1,5 часа с 10:30 утра до полудня. В воскресенье всех автомобилистов, подъезжающих к главной высоте России со стороны улицы Рокоссовского, встретят дорожные блоки. Оставив машины на других парковках, горожане смогут прогуляться по Мамаеву кургану. На время подготовки и проведения традиционной акции памяти «Завтра была война» с 18 до 23 часов вход на мемориальный комплекс будет закрыт. В Госдуме предложили сделать бесплатными первые 20 минут на платных парковках общего пользования. С такой инициативой депутаты обратились в Минтранс, передают РИА. По задумке, если водитель уехал раньше этого срока, плата за парковку и штраф за неоплату не применяются. Если машина остается дольше, стоянка оплачивается по правилам конкретного региона или города. Авторы инициативы отмечают, что сейчас сроки оплаты в разных местах отличаются. Из-за этого водители могут получить штрафы даже за короткую остановку. Доллар 72.14, евро 83.73.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Рубль на фэшафта.ру в салонах 16+.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30-98-90-30.
6: Клиника «Эмпо».
7: Эмпо?
8: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
7: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на эмпо.рф. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +29, ночью до +18.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, добрый день, Александр. Добрый. Что могли бы посоветовать из китайских пикапов, но с таким, можно сказать, проходимостью? Есть ли такие?
4: Почему бы и нет?
3: Отблокировочки, чтобы были...
4: Ну, вот один из таких рабочих вариантов, смотрите, мы обсуждаем пикапы периодически, есть интересные варианты, допустим, там, начиная от фотона с хорошей загрузкой, но это определенный конструктив, это определенная подвеска, и говорить об управлении мы здесь не будем, потому что это все-таки грузовики.
3: Небольшие, но внедорожные, чтобы были.
4: Вот смотрите, по загрузкам и так далее, я просто сейчас накидаю варианты, а вы уже скажете, что конкретно интересно. По загрузке мне понравился фотоновский вариант, он нагружается хорошо и при этом имеет неплохую проходимость, опять же, с определенными требованиями плюс дизеля. Есть варианты более гражданские, а-ля там чинганы, которые, как говорится, и в пир, и в мир, но в плане проходимости не так он себя показал, как хотелось бы. Плюс, опять же, да, вот для транспорта, который нужен на бездорожье, нужен еще и определенный крутящий момент, который присутствует на дизелях. И два варианта, которые как грузовик подходят, это Т8 у Джака и более современный, на мой взгляд, интереснее на каждый день, это Т9. Честно скажу себе, Джак Т9 рассматривал вообще для себя. Просто пока не нашел, скажем так, 100% применения именно в своей жизни. То есть я думал уйти вообще от класса, на котором сейчас езжу, и взять что-то прям грузовое. Но он огромный, просто огромный. Я вот даже просто с линейкой сходил, замерил свое машиноместо на ковке, он туда не влезет. Поэтому вот как вариант, допустим, такой ежедневный, я бы себе именно его рассматривал, чтобы можно было и съехать на очень плохую дорогу со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и по техническому оснащению. Ну, и в городе не чувствовать себя прям сильно обломно и в управлении немного потерять.
3: Ну, вот если не более, так поменьше, да, Джак Т6, вот что вы про него скажете?
4: Ну, Т6... Не то пальто, вообще не то, честно. У него очень жестко прыгает задняя часть. Вот если без нагрузки, там вообще прям... Да, прям совсем.
3: А бездорожье вот, как, насколько бездорожье он принимает?
4: Если мы нагружаем заднюю часть этого автомобиля еще нормально, там есть варианты более-менее цивилизованные с кунгом, но варианты в основном сейчас уже будут пробежные, а к пробежным вариантам там много претензий. И неспроста, потому что именно на этой машине, именно на этой модели производитель набивал руку, чтобы получилось что сейчас получилось с Т9.
3: Т9, вот, то есть я понял. Т6 прошел, 8-9 это...
4: Просто восьмерка, Т8, это прям грузовик, бидоны возить на даче или там на ферме. А вот Т9, это уже более цивилизованный вариант. Он и для каждодневного употребления, в принципе, подойдет любителям этого класса.
3: Ну, вот еще вопрос такой. Ну, это как бы вот по проходимости этот L200 или далеко до L200?
4: У L200 есть тема, которую побороть очень сложно. Он интеллектуален в плане полного привода, там есть суперселект. Это сильно избавляет от многих моментов, в том числе и выигрышнее является даже, чем у Хайлюкса. Все равно Хайлюкс и Митсубиши перескакать очень сложно. Единственное, чем можно их перескакать, это вопрос цены, потому что и то, и другое с термоядерных денег, даже в тюнинге, и даже БУ.
3: Я понял.
4: Но, вот так, просто быстренько добавлю еще один комментарий. Из всех пикапов, которые мы тестировали, интереснее всего на обычном асфальте на каждый день себя показал, на удивление, Амарок. Вот он был прям хорош на каждый день, и управляемый достаточно, и так далее. Но выезжать на плохие дороги без подготовки, без тюнинг-комплектов, которых на них просто нет, ну, на мой взгляд, нецелесообразно. Не такая эта машина дешевая, чтобы ее долбить по кочкам. Вот такая у меня мысль.
3: Я понял вас.
5: Здравствуйте.
4: Да, здрасте.
5: Скажите, пожалуйста, а вот по Джаку только что были разговоры, а про Z7, что вы можете сказать?
4: Ничего хорошего. Я объясню, почему. Потому что, во-первых, этот автомобиль себя не оправдал в плане комфортности. Он заявлен в тот класс, в котором уже у людей есть все-таки определенные воззрения о том, как должна себя вести подвеска, тем более задняя. Это первое. Второе. Я разговаривал на тему появления этих автомобилей массово в различных транспортных компаниях еще в прошлом году. И мы этот вопрос уже обсуждали. И несколько уже было мнений на тему того, что он по надежности себя не зарекомендовал как автомобиль для больших пробегов. То есть выяснилось, что есть проблемы. Да, по коробкам именно вопросы возникли. И эти вопросы решались очень долго. Машины простаивали. В КСИ это просто неприемлемо. Чтобы вы понимали, вот перевожу, как вот мне было сказано. За Джаками J7-ми все косяки в работе и в плане там, потери денежных средств отъезживали старые корейцы в транспортных компаниях. То есть вот пока машина стояла, эти деньги компенсировали за счет старого автопарка еще корейского производства. К сожалению, седаны, которые выдерживают такие серьезные нагрузки, я вот сейчас навскидку вообще ни одного такого прям не назову, ну, за исключением, может быть, только категории там бизнес-класса. Но там цена уже такая, что ну явно как бы не конкурент. И здесь J7 просто как автомобиль с интересной внешностью, не более того. Даже более дешевые модели других производителей, они себя зарекомендовали чуть лучше и интереснее.
5: Ну я не знаю, у них там рынок прям меньше миллиона уже пляшет совсем. То есть они очень дешевые.
4: Вы имеете в виду на вторичке?
5: Ну, они и новые сейчас там не особо дорого стоят.
4: Ну, как бы да, а почему? Мы же понимаем прекрасно, потому что, ну, во-первых, потеря спроса, надо как-то машины продавать, это первое. Второе, есть нюансы в плане эксплуатации запчастей и многих других вещей, которые тоже наслаиваются. Ну, и опять же, вот оно вроде такое все интересное с обертки, а как начинаешь ездить, прислушиваешься к автомобилю, ну, совсем не то пальто, лично по мне. Опять же, у всех бывают разные сравнения, смотря чем сравнивать. Если сравнивать с автомобилями КАИ, ну, тогда, да, тогда интересно. Да, да. Если сравнивать с какими-нибудь там модами, седанами, то да, это интересно. Но если сравнивать, допустим, с одноклассниками типа Preface, там еще какими-то вещами более интересными в плане комплектации, комфорта и так далее, ну нет, не то.
5: Понятно. Спасибо большое. Хорошего дня.
4: Спасибо и вам. Удачи. Благодарю за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама.
2: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Реклама. Доброго вечера. Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
7: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Ты серьезно? Все потратил?
5: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время.
2: 20 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.

0: Реклама.
1: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 105.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время. 1 час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: FM 101.5.
1: These streets are far from black and white.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.